И вот тут весь мир замер. Что же дальше? А дальше вот что, друзья. 3:20. Столица дуэт рок-сет на Retro FM. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать и пожелать вам с удовольствием, ну а если повезет, то и с пользой, провести это оставшееся ночное время вместе. Совсем скоро услышим Фэнси, Сергея Беликова и Рики Мартина на Retro FM. Дальше еще больше вашей любимой музыки. Вы будьте рядом, и тогда услышите все.

0: Поскольку мы живем в эпоху постмодернизма, я предложил бы современным театральным режиссерам, если вдруг у них загорится такое желание, ставить новую творческую, режиссерскую, современную версию пьесы, сказки «12 месяцев», использовать эту песню «Фэнси» в качестве саундтрека, ну, в сцене, допустим, у костра, где собираются все 12 месяцев. Было бы здорово, наверное. 3:35 в столице. Всем желаю доброй пока что еще ночи, друзья. Скоро дуэт Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Альфавиль, Евгений Белоусов на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

частенечко так, но довольно обстоятельно и на двух языках о жизни и о себе, ну, конечно же, и ощущении себя в жизни и в искусстве. Эрос Рамаццотти и Тина Тернер на Ретро-ФМ, 3 часа и 50 минут, а впереди нас ожидает что? Стремительный утренний экспресс, друзья. Всех приглашаю. Поехали. Поехали.

0: быстрее.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Внимание, марш! Утренний экспресс отправляется. 4 утра в столице.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: Очень важные слова, я бы даже сказал, главные слова для кого-то в этой жизни. Ну и что, что они произносятся чаще одного раза? Ну, потому что человек такое создание, что влюбляется по нескольку раз в жизни.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, друзья, сегодня 9 сентября, среда. День идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Овны, общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны. Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем. Близнецы, вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами. Однако будьте внимательны к деталям. Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными. Позвольте себе добавить радости и красоты. Львы, посвятите вечерние часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует. Девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил. Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других. Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продиктовано чувством долга. Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительно и никто не собирается его оспаривать. Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, это укрепит атмосферу между вами. Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки. Рыбы, сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Да, друзья, стартовал утренний экспресс, и, как всегда, вкратце расскажу, чем займемся в пути исследования. Конечно же, наш путь будет сопровождать ваша любимая музыка, лучшая музыка нескольких десятилетий. И гороскоп мы уже прочитали, ознакомились с тем, что день грядущий нам готовит. Чем отметился этот день в истории, узнаем из ежедневника. Начиная со следующего часа начнет работать свою работу рубрика «Позитив», в которой можно и нужно делиться тем хорошим, что преподносит нам жизнь. И автору самого позитивного сообщения, друзья, которое я призываю вас отправлять в наш канал в Максе, достанется тостер, тоже очень позитивная штучка. Так что не стесняйтесь, пишите, с удовольствием буду читать.

0: И что бы ты ни делал, куда бы ты ни прятался, любовь тебя везде найдет. С одной стороны, звучит как-то обнадеживающе, с другой – угрожающе. Это смотря как относиться. Modern Talking на Retro FM 4.30. Давайте полистаем ежедневник, друзья. Время настало.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Итак, на календаре 9 число 9 месяца, год 2026. Среда, 9 сентября. В 1918 году в этот день родился Борис Захадер, поэт, переводчик, детский писатель. Наибольшую известность в нашей стране ему принесли его переводы и пересказы классических произведений зарубежной детской литературы. В частности, такие книги, как «Винни-Пух» и «Все-все-все», «Мэри Поппинс», «Питер Пен», «Приключения Алисы в стране чудес» и другие. Также он автор ряда детских пьес. Захадер был широко известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Он лауреат многих литературных премий, в том числе Государственной премии Российской Федерации. 9 сентября в 1970 году был начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули», «Копейка». Эта модель оказалась маленьким шедевром, ну хотя не таким уж и маленьким. Там достаточно много народу помещалось. Но в любом случае ни до, ни после таких долговечных автомобилей советский автопром создать не смог. За все время производства с конвейера Волжского автомобильного завода сошло более 2 миллионов 700 тысяч малолитражек ВАЗ-2101. Ежегодно в этот день специалисты, которые проводят проверки программного обеспечения, отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня день тестировщика в России. Дата выбрана не случайно. Именно 9 сентября в 1947 году ученые Гарвардского университета извлекли из вышедшего из строя электронного прибора обычного мотылька, который сбил работу аппарата. Негодяй такой. Этот случай показал, что для контроля над работой сложных систем требуется специалист особого профиля. И хотя этот профпраздник не имеет официального статуса, это не мешает тестировщикам праздновать его. Вот и мы на Retro FM от души поздравляем тех, от кого зависит безупречная работа сложнейших электронных систем. И сегодня отмечается Международный день красоты. С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября проводятся конкурсы красоты. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, куда же без них, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты. Всем поздравления.
1: Ежедневник.
2: На Retro FM.

0: Но до белых вьюг еще время достаточно есть, друзья, для того, чтобы насладиться хорошей погодой, отдыхом на природе и так далее и тому подобное. Но берегите тех, кто рядом с вами, и не только от погодных явлений. Ансамбль «Синяя птица» на Ретро FM, 4 часа и 35 минут. Дальше Михаил Мурмов, Bad Boys Blue и Доктор Алба.
1: Ретро FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

что делать, что делать. Убирать надо яблоки, конечно же, потому что пока еще не на снегу лежат, на траве, но если время протянем, то весь урожай. Я уже заговорил, как крепкий хозяйственник. Нет, не надо. Михаил Мурмов на Ретро FM. 4 часа и почти 50 минут. Скоро Патрисия Касс и Шер.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: В этой утренней тиши, ну почти тиши, мчится утренний экспресс. 5 утра в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Ну, до рассвета уже осталось не так много, ждать недолго осталось, друзья. Наберемся терпения, как говорится. Внимание, внимание, сейчас они появятся, я имею в виду солнечные лучи. Ну, не прям сейчас, но есть еще и время, и есть чем заняться. Давайте, например, гороскоп послушаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня, то есть 9 сентября, среда, и этот день идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Овны, общение с близким принесет радость, особенно если вы будете откровенны. Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем. Близнецы, вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами, однако будьте внимательны к деталям. Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными, позвольте себе добавить радости и красоты. Львы, посвятите вечерние часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует. Девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил. Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других. Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продиктовано чувством долга. Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительно, и никто не собирается его оспаривать. Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, это укрепит атмосферу между вами. Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки. Рыбы, сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Вот и настало то самое время, когда можно и нужно, друзья, делиться с окружающими тем хорошим, что происходит в вашей жизни, ну или планами каким-нибудь хорошими, позитивными, или же тем, что вы думаете может произойти. И старайтесь приблизить это происшествие хорошее, позитивное, короче говоря. Пишите к нам в канал наш в Максе, и я с удовольствием буду читать, потому что... Да, кстати, не забывайте, пожалуйста, еще при написании этих художественных произведений, высокохудожественных произведений, упоминать свои имена, желательно город, ну и для моего внутреннего пользования еще ваш телефон. Буду названивать бессонными ночами. Шутка. А это для того, чтобы автору самого позитивного сообщения без проблем отправился наш подарок – тостер, друзья. Так что давайте, пишите, с нетерпением жду. Позитив открывает свои двери.

0: Ну а мы пока давайте послушаем ежедневник, ознакомимся, чем интересным таким отмечен этот день в мировой истории.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 5:30 в столице. Среда, 9 сентября 2026 года. В этот день, в 1828 году, родился Лев Николаевич Толстой. Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей. Глыба и скала. Один из величайших писателей и романистов мира. Еще при жизни он был признан главой русской литературы. Его «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье», автобиографическая трилогия «Детство, отрочество, юность» и другие произведения известны во всем мире. Я даже, наверное, сказал бы, во все времена. Он был всегда и будет всегда. Его классика российской и мировой литературы называют мастером психологизма, создателем жанра романа и эпопеи, оригинальным мыслителем и учителем жизни. День рождения сегодня, 9 сентября, отмечают британский музыкант, композитор и музыкальный продюсер, участник группы Eurythmics Дэйв Стюарт, автор песен, певец и музыкант Вадим Степанцов, английский актер, обладатель премии «Золотой глобус» и «Бафта» Хью Грант, американский комик, актер, музыкант, сценарист и кинопродюсер Адам Сэндлер. В этот день, в 1913 году, военный летчик Петр Нестеров первым в мире выполнил замкнутую кривую в вертикальной плоскости, названную впоследствии петлей Нестерова или мертвой петлей. Этим маневром Нестеров положил начало высшему пилотажу. Вскоре и другие авиаторы в России и за границей начали выполнять этот сложнейший элемент летного мастерства. Имя Петра Нестерова золотыми буквами вписано в летопись русской и мировой авиации. Сегодня отмечается День дизайнера графики. Он был учрежден в 2005 году. Сфера деятельности таких специалистов разнообразна. Создание макетов для книг, газетов, журналов, сайтов, компьютерных программ, разработка шрифтов, оформление вывесок, создание рекламных модулей и коллажей. С каждым годом профессия дизайнера графика становится все более актуальной и востребованной. Всех причастных к этому профпразднику мы поздравляем.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: Доброго утра всем-всем-всем, это «Утренний экспресс», 5.35 в столице и отличное настроение, гарантировано в том числе и вашей любимой музыкой, звучащей здесь на Ретро-ФМ. В ближайшие минуты услышим Стинга, Адриана Челентано и Никиту Михалкова с песней из фильма «Жестокий роман».
1: Реклама.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну что, друзья, поехали хвастаться чем-нибудь хорошим. Позитив, ваша любимая рубрика, продолжается. Вернее, в полной мере начинает свою работу. Пишет Андрей из Приморского края, города Дальнереченска, который передает привет своей любимой жене Наталье. «Солнышко мое, я тебя очень сильно люблю, ты моя навеки, твой муж Андрей». Здорово. Только напоминаю, что «Феличита», та самая программа, которая призвана передавать приветы, поздравления и прочие хорошие добрые слова в адрес конкретно взятых людей, она в другое время выходит с 14 до 15 на Ретро-ФМ каждый день, друзья. Так, пишет Любовь. «Доброе утро, я Любовь из Красноярска». Хорошо звучит. «Сегодня первый день в отпуске». А вот это звучит еще лучше. «Включила любимая Ретро-ФМ и радуюсь жизни под чашечкой кофе». Здорово. Поздравляю вас, Любовь. Я думаю, у вас все хорошо. На ближайшие две недели-то уж точно. Две недели же у вас отпуск, правильно? Ольга пишет, здравствуйте, у нас на Алтае бабье лето, уже с утра солнечно и по-осеннему красиво. Днем сегодня снова будет жарко, обещают плюс 28. Всю неделю такая погода, ух, как здорово. Хочется на природу, но, увы, отпуск закончился. Вышла на работу, очень соскучилась по коллегам, потому что они очень позитивные и такие классные, пишет Ольга из Алтайского края, города Бийска. Вот это вот здорово, когда человек скучает по своей работе и выходит из отпуска с радостью. Друзья, пишите. Тостер ждет своего владельца.

0: Москве уже 6 часов утра. Это утренний экспресс. Мчимся к доброму утру, друзья. Будьте с нами.
1: Утренний экспресс
2: на Ретро FM.

0: Вот это, кстати говоря, уже звучит как план действия. Приехать к морю, смыть тяжесть осени, ну и попутно решить личные проблемы. Хотя это не проблема, это просто желание увидеть любимого человека, который взял да и умчался отдыхать от тебя к морю один. Ишь, Юрий Антонов на Ретро FM 606. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра вам, друзья!
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 9 сентября, среда. И этот день идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Овны. Общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны. Тельцы. Уделите вечер семье, это будет полезно всем. Близнецы. Вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами. Однако будьте внимательны к деталям. Раки. Сегодняшние покупки обещают быть приятными, позвольте себе добавить радости и красоты. Львы. Посвятите вечерние часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует. Девы. Помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил. Весы. Вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других. Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно для вас, а что продиктовано чувством долга. Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительно, и никто не собирается его оспаривать. Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, это укрепит атмосферу между вами. Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки. Форт Боярд прям. Рыбы. Сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро ФМ.
1: Ну что, друзья, продолжаем наш конкурс позитивного отношения к жизни, можно и так сказать. Пишет Артем из Благовещенска, Амурской области. Погода прекрасная, я весь на позитиве. Поехал на дачу копать картошку. Кто хочет такого же позитива, приезжайте. Артем, а вы уверены, что картошки на всех хватит? Так, пишет Ренат. Откуда? Но с очень правильным отношением к жизни, Ренат. У него, говорит, много проблем, но у всех они есть. У кого-то больше, у кого-то меньше, но я желаю, чтобы у всех было отличное настроение и при этих обстоятельствах тоже. Ведь именно внутренний настрой меняет нашу реальность в лучшую сторону, иначе никак. Ренат, под каждым словом подписываюсь. Так, вот Ксюша из Севастополя пишет, что, как всегда, завтракают под музыку, звучащую на Ретро-ФМ. Приятного аппетита. Доброе утро, Ретро-ФМ. Меня зовут Лилия. Я из Юдина, Новомосковского района. Всем желаю прекрасного дня. У меня сегодня прекрасное настроение. Время для позитива. Еду покупать холодильник. Как же здорово, что еще нужно для женщины, чтобы техника была под рукой. Всем женщинам хочу пожелать, чтобы все мечты сбылись. Вот это правильно. Алексей пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. Это пишет Алексей из Омска. Вышел из отпуска на любимую работу. Работаю водителем автобуса. Всем моим пассажирам доброго пути и хорошего дня. Алексей, вам желаю хорошего маршрута. Пишет Нина. Здравствуйте, меня зовут Нина. У нас огромная радость. Родились две внучки 7 сентября. Две близняшки. Поздравьте меня, пожалуйста. Нина из города Ачинска, Красноярского края. Нина и, конечно же, ваших детей и внуков, внучек, вернее, поздравляю. Здорово. Счастья вам и здоровья. И вот еще одно сообщение от Татьяны из Уссурийска. С новым утром, ведущий Ретро-ФМ. Пойду куплю две шоколадки. Одну себе, вторую мне. И настроение в порядке, и мир прекраснее вдвойне. Татьяна из Уссурийска. Знаете, а купите три, Тань. Мне еще одну. Потом мысленно так перешлете. Хорошо, ладно.
0: Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: не оферта.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
0: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
8: 16+.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Всем, кто только что проснулся, и всем, кто открыл глаза давным-давным-давно, уже я желаю доброго утра. И впереди, конечно же, в перспективе отличного дня, чтобы все удалось, все получилось непременно. А пока давайте ознакомимся с очередной порцией ежедневника.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре среда, 9 сентября, год 2026. В этот день, в 1930 году, родилась Надежда Румянцева, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Народную славу ей принес фильм «Девчата», где она сыграла главную роль. Потом были всеми любимые «Королева бензоколонки», «Женитьба Бальзаминова», «Крепкий орешек» и многие-многие другие любимые нами фильмы. Каждое воскресное утро Надежда Румянцева вела детскую программу «Будильник». Ее яркий, узнаваемый голос звучит во многих известных мультфильмах и фильмах. 9 сентября в 1970 году был начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули», та самая «Копейка». Эта модель оказалась маленьким шедевром. Ни до, ни после таких долговечных автомобилей отечественный автопром создать не мог. За все время производства с конвейера Волжского автомобильного завода сошло более 2 700 000 ВАЗ-2101. В этот день, в 1989 году, на первой программе Центрального телевидения впервые вышла передача «Семейная викторина. Счастливый случай». Эдакий семейный вариант «Что, где, когда». В каждой игре принимали участие две семейные команды, состоящие из 4 человек, а победителем становилась та команда, которая набирала больше очков. Программа просуществовала до августа 2000 года. Бессменным ведущим все эти 11 лет был Михаил Марфин. Сегодня отмечается Международный день красоты. С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября проводятся конкурсы красоты. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты. Мы поздравляем всех. А еще сегодня отмечается День тестировщика в России, Всероссийский день лука, Международный день японской головоломки судоку, День изобретения новых привычек, День прекрасного чудака и День стейка с черным перцем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Покой нам только снится, друзья. Ну, тем, кто спит. Сейчас, правда, я не уверен, что очень многие это делают. Под музыку Retro FM не уснешь. Лев Лещенко прямо сейчас, то есть в 6.35. Совсем скоро услышим Татьяну Воронину, группу Dire Straits и La Bouche.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная-2». ООО «Созастанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог Авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
8: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну, давайте еще ознакомимся с позитивными сообщениями и заодно узнаем, кто тот счастливчик, к кому отправится тостер. Доброе утро из Новосибирска. Мы сегодня едем за опятами. Погода прекрасная, солнце, природа, чистый воздух. Красота, восхищается Виолетта. Виолетта, рад за вас. Доброе, теплое осеннее утро. Не один год слушаю Ретро-ФМ. Утром такой позитив. Пишу в первый раз, потому что гордость за наш город Копейск. Ему присвоили звание города трудовой доблести. Горжусь и люблю свой город. Желаю вам хорошего настроения, пишет Татьяна из Копейска. Татьяна, поздравляю вас и всех жителей этого славного города. Доброе позитивное утро, Ретро-ФМ. Я на даче копаю картошку под ваши позитивные мелодии. Спасибо вам, пишет Евгений из Биробиджана. Он же несколько сообщений спустя хвастается, что всю картошку уже выкопал. Правда, она немного не кондиция. Ну ладно. Утро доброе. У меня сегодня 10-й день отпуска. Я его провожу с моей дорогой мамочкой дома в Воронеже. За это время успела выдать замуж подругу, стать крестной у дочки другой моей подруги. Но, к сожалению, все хорошее заканчивается. Сейчас собираюсь в дорогу домой в Москву, пишет Оксана. Оксана, ну зато есть что вспомнить, правда? Сергей пишет. Утро доброе из Владивостока. Идем в море на парусной яхте. Жизнь прекрасна, чего и всем желаю. Сергей, так держать, из курса не сбивайтесь. Так, я хотел бы, знаете что, друзья, подарить тостер Евгению из Биробиджана за его трудовой подвиг с картошкой. Пусть не расстраивается, а делает себе вкусные бутерброды. Не с картошкой, а с чем-нибудь с другим. На этом рубрика «Позитив» закрывается на сегодня, прекращает свою работу для того, чтобы завтра и в другие дни тоже радовать вас, друзья. Что я могу сказать? У нас здесь тоже весело. Будет еще веселее, потому что утреннее шоу «Первая смена» в лице Саши и Риты готова приступить к выполнению своего ежеутреннего гражданского и профессионального долга. Ну, а я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Всем счастливо, не болейте, не скучайте.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: столице 7.00. Среда начинается с каким-то приятным предчувствием. Но время покажет. А пока будем разбираться с новостями. Самый актуал от Вадима Ривмана. Доброе утро.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в России создадут черный список подставных налогоплательщиков. Федеральная налоговая служба и МВД создадут федеральный реестр подставных лиц, которых бизнес использует для ухода от уплаты налогов. Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, реестр необходим для сбора информации о таких гражданах и повышения эффективности оперативно-розыскной работы. По данным МВД, в этом году в России выявили более 3000 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, и это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования республики. В телеграмме президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Напомню, в понедельник на границе России и КНДР открыли автомобильный мост, по нему уже проехали первые автомобили. Во Франции началась 6-недельная забастовка пожарных, которые жалуются на нехватку персонала и финансирования на фоне беспрецедентных лесных пожаров, охвативших страну этим летом. С начала года во Франции выгорело уже около 120 тысяч гектаров территорий. Французские СМИ подчеркивают, что забастовка не означает того, что пожары перестанут тушить, поскольку власти имеют право вызывать часть сотрудников на службу в принудительном порядке. Профсоюзы объявили, что будут выражать протест, размещая определенную символику на форме сотрудников и пожарных машинах. Госдепартамент США напомнил американцам о том, что нельзя брать с собой за границу каннабис и продукты на его основе, даже если те легальны в их родном штате. Консульский отдел Госдепа опубликовал сообщение в соцсетях, в котором напомнил, что за рубежом граждане США подчиняются местным законам, а во многих странах за хранение или курение марихуаны предусмотрены суровые уголовные наказания, также к аресту может привести попытка провоза марихуаны и продуктов на ее основе через международную границу. Ну и последнее. Самый длинный кругосветный круиз в мире стартовал из Рима. Лайнер проведет в пути 371 день и зайдет в 220 портов в 62 странах. Маршрут включает остановки в Европе, Африке, Азии, Австралии, а также на Аляске, в Карибском бассейне и Южной Америке. Стоимость полного путешествия составляет 65,5 тысяч евро. При этом круиз можно разделить на более короткий маршрут, например, 19-дневное путешествие вокруг Турции, греческих островов и Мальты. И еще курсы валют: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. А на Ретро FM начинается утреннее шоу «Первая смена». С добрым утром!
2: На Ретро FM с 7 до 11.
0: Доброе утро всем, кто уже открыл глаза, и отдельный приветик тем, кто верит в символизм и числа. Сегодня 09.09. Да-да-да.
3: Доброе утро.
0: Начните.
3: Вот мое утро стало и поинтереснее. Здравствуй, Саша. Это вот Рита с тобой здоровается.
0: Да, начните загадывание желаний. Ну и давай расскажем людям, чем сегодня займемся. У нас будет игра «Руссо-туриста». Там мы путешествуем по странам и увеличиваем свой словарный запас на иностранных языках.
3: Да, у нас будет эффект Манделы. Там мы пытаемся все вместе вспомнить какую-нибудь вещь, которая нам всем показалась. Вот так я скажу.
0: Самая полезная из игр — родная речь, где мы проверяем грамотность, и можно выиграть до 5000 рублей.
3: Ну и, конечно, нейрохит

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, 9 сентября сегодня, среда, разбираемся. День идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Вторая половина дня – хорошее время для установления связей и улучшения взаимопонимания.
2: Овны, общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны.
1: Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем.
2: Близнецы, вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами, однако будьте внимательны к деталям.
1: Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными. Позвольте себе добавить радости и красоты.
2: Львы, посвятите вечерние часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует.
1: Девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил.
2: Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других.
1: Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продиктовано чувством долга.
2: Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительное, никто не собирается его оспаривать.
1: Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, и это укрепит атмосферу между вами.
2: Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать какой-то выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки.
1: Рыбы, сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
2: Слушайте, 9-9-07-07, давайте загадаем желание, оно точно сбудется.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: А между тем уже 7.13, Саша и Рита на местах, первая смена. И сегодня у нас будет достаточно серьезный разговор, который, я надеюсь, еще окажется для нас и полезным. Потому что говорить мы будем про привычки. И не просто так, потому что сегодня у нас день привычек. Да-да, вот такой праздник, дата важна.
1: Да, смотрите, ребят, мы летом давали себе обещания, да. Мы вот 1 сентября давали себе обещания.
0: Конечно, давали.
1: В первый день понедельника, это было 31 августа. Сегодня будем говорить о привычках, которые мы вот зуб даем, все с вами вырабатываем. Давайте вот до зимы. Вот да. Какую-нибудь давайте с вами придумаем привычку, которую мы точно сделаем.
0: До зимы, кстати, много дней. Вот все же знают, да, 21 день, да. Привычка вырабатывается, и все считают, что это научный подход, и это миф. Знаешь, откуда это пошло?
1: No.
0: И был такой пластический хирург. Хирург Максвелл Мольц в 60-х. Он просто заметил, что его пациентам нужно около 21 дня, чтобы что? Правильно, привыкнуть к своему новому лицу после операции. И все, и от этого пошло. 21 день нужно на новую привычку. Не-не-не, 66 дней, говорят, в среднем, вот если науке верить.
1: Понятно, я расскажу про свою новую привычку. Давай. Которую я вот себе осенью придумала. Я не знаю, что со мной произошло. Мне начало нравиться докапываться до сути, значит, всего. Я начала слушать Фондорина, решила, значит, в ушах, что я переслушаю вообще всего. Я читаю про автора, значит, про экранизации. Вот
0: ну,
1: тогда.
0: То есть даже не с Азазель, а еще раньше начала.
1: Не-не-не-не, началось все сначала.
0: Капну я глубже.
1: Да, далее. Подожди, но понимаешь, это не то, что я вся такая решила книги. Нет, вот я сейчас ходила на Человека-паука и такая, да я же еще вселенную Марвел не знаю.
0: Не, ну про себя тоже не надо забывать.
1: И тоже у меня началось. Я такая, я хочу посмотреть с первого фильма, прочитать про сценаристов, про всех актеров, про кастинги. Короче, вот такая у меня штука.
0: Ты так и до изобретения бумаги дойдешь, Маргарита.
1: Ну подожди, дай мне, это декабрю примерно.
0: Копать, так копать. Да. Кстати, есть хорошая новость насчет привычек. Вот некоторые переживают, да, ой, я 7 дней держалась, на 8 сдалась. Пропуск одного дня ничего не меняет. Вот
1: не
0: если
1: считается.
0: У вас есть, да, серия дней, когда вы новую привычку, да, прививали, следовали, все исполняли, один день нарушили, ничего страшного. Мозг не стирает весь процесс из-за одной оплошности. Продолжайте, возвращайтесь на следующий день, все будет нормально. А еще я книгу прочитал, там называется «Эффект накопления».
1: Так.
0: Вот там вообще успокаивают и говорят о том, что все имеет накопительный эффект. Даже если по чуть-чуть вводишь, вот, например, правило 2 минут. Слышно, может, такое, что нужно привычку новую на 2 минуты вводить. То есть
1: да,
0: не
1: да,
0: начну
1: да,
0: бегать
1: да.
0: по утрам, а надену кроссовки и выйду на крыльцо. Уже срабатывает. Или наслоение привычек. То есть не отменять, а, например, я включаю кофемашину, да, то, что хочу избавиться, и делаю 5 приседаний. Новое. Со временем можно уже только приседания
1: будет
0: наставить.
1: Ты не поверишь, я же еще языки с чатиком решила мои восстанавливать, которые у меня как бы есть, но как бы там в дипломе они уже, диплом вот ножку стола где-то подпирает. И тоже я решила 20 минут в день, не больше.
0: Ну, это классно.
1: Потому что Марвел, Фондорин и еще испанский. Ну, как бы,
0: вот в этом и важно, потому что если 20 минут там не сможешь, а 7 минут, вот здесь вообще себя не корить, а наоборот поставить галочку, я этим занималась. Даже 2 минуты, это уже кайф, это уже полезно. Надо
1: какие
0: так относиться.
1: Какие же мы, господи, проактивные. Боже мой, когда это закончится? Через неделю? 66 дней, надо продержаться, друзья.
0: Да, будем держаться. И хочется у вас спросить, ребят, ну подскажите, а вам удавалось привить полезные привычки и убрать вредные? Есть какой-то свой лайфхак, подход? Может быть, у вас есть новая привычка, которой вы гордитесь? А какая не прижилась, и вы решили, как обычно, оставить на потом. Вот
1: да.
0: Делитесь честными историями.
1: И давайте придумаем вот прямо сегодня одну привычку до декабря, которой будем следовать.

0: 7.19, ребята, просыпаемся, бодримся и, ну, хотя бы одну привычку новую, ну, хотя бы на пару минуток сегодняшнего дня вводим.
1: Короче, рассказываю, знаешь, какая привычка? Я сейчас шла по лестнице, когда вниз,
0: да,
1: утром, увидела, лежала такая, знаешь, как обрывок бумаги, да, ну, газеты, и там что-то написано: всем нам нужно хулиганить. И я подумала, блин, прикольно, мы действительно забываем периодически, что жизнь, она еще и для хулиганства нужна. А то мы привычки тут всякие полезны. Вот и 12-летняя жительница Новосибирска, она как бы, она прошла этот квест. Она вызвала МЧС, чтобы просто посмотреть на технику. Вот это хулиганка.
0: Выполнение упражнений или технику автомобиля?
1: Нет, МЧСовскую. Она позвонила спасателям. Значит, сказала, что ой-ой-ой, подруга залезла на турник, не может слезть. Мы приехали. Бригада, она вот, собственно, улыбкой их встретила, посмотрела на технику, сказала: ребят, всем спасибо, вы тоже красавчики. Календарь вот этот, как пожарные австралийские с котиками, ну и с прессами, конечно, тоже можете снимать.
0: Да, а вы,
1: это, конечно,
0: девушка...
1: Не надо это повторять.
0: А вы, девушка, с мамой тоже проезжаете к нам, чисто так погоняем по вопросикам, да, побеседуем,
1: немножечко.
0: Ничего такого не будет.
1: Но хулиганит, ну че, ну давайте немножечко этого тоже добавим, ну давайте не с МЧС все-таки.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейла H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте хавейл.ру. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
8: Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
10: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, третий этаж.
11: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
13: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
14: Больше сделок.
13: Квартиры от агентства «Статус».
14: Строительство загородных домов от честного застройщика.
13: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
15: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
17: Trendy.rf.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат.

0: раз уж группа «Мираж» поделилась с нами планами на завтра, тогда, наверное, и мы скажем о том, что завтра же четверг, день кинопремьер, обязательно подготовим вам и познакомим с киноновинками недели, которые стоит посмотреть. Ну, ты уже говорила о том, что ты посмотрел несколько интересных фильмов.
1: Да, конечно же.
0: А сейчас же новые выходят.
1: Я подумала про другое, что они сказали, буду делать все, что захочу. Это она вот, вот я тоже планирую. Вадим Рибман тоже поделился, знаешь, такой, все, я теперь буду делать все, что захочу. Вот бы он еще и курсы валют, ну как-то, да, как хотел меня.
0: Делился, делится и будет делиться. Знаменатель первой смены. Ну, поехали.

0: Половина восьмого. Вадим Ривман, послушаем.
1: Рассказываю о том, что происходит. Доброе утро. Итак, в городском округе Щелково в Московской области вспыхнул крупный пожар в складском здании. Горит помещение, предназначенное для хранения пластиковой продукции. Огонь охватил внутреннюю часть ангара, а также перекинулся на фасад объекта. Площадь возгорания составляет почти 2000 квадратных метров. В МЧС пока не раскрыли причины возникновения пожара, а также не уточнили данные о пострадавших. Москва готова продолжать переговоры по Украине, если они направлены на поиск решения, а не на выдвижение ультиматумов. Так заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, американские представители Стивен Виткоф и Джаред Кушнер в диалоге с российской стороной не требуют невозможного и не выдвигают условий, которые Москва считает несправедливыми. При этом, по оценке Лаврова, европейские страны занимают более жесткую позицию и чаще предлагают условия, которые российская сторона считает неприемлемыми. Центробанк предупреждает о черных кредиторах в интернете. Буквально за несколько месяцев регулятор выявил 360 таких нелегалов, и это в 6 раз больше, чем год назад. Их цель – не заработать на процентах, а завладеть имуществом. Самая коварная схема – возвратный лизинг. Звучит красиво, а на деле клиент продает квартиру по заниженной цене, чтобы получить наличные и остается жить как арендатор. Вернуть долг практически невозможно из-за кабальных условий, а недвижимость переходит кредиторам при первой же просрочке. Как отметили в регуляторе, единственный надежный способ не стать жертвой – не брать займы под залог, а если решили пойти на риск, то проверяйте черные списки на сайте Центробанка и внимательно изучайте, что подписываете. Россия заняла третье место среди стран БРИКС по количеству публикаций на ведущих мировых конференциях по искусственному интеллекту. А об этом говорится в исследовании, проведенном Высшей школой экономики, пишут сегодня «Известия». Среди стран объединения Россию опередили только Китай и Индия. При этом в глобальном рейтинге, куда вошли 195 государств, Россия расположилась на 20-й позиции. В Тульской области обычный рыбак выловил в реке Непрядва уникальный артефакт. Наконечник копья времен Куликовской битвы. Это первая находка на месте сражения за последние 50 лет. Пока невозможно точно сказать, кому принадлежало копье, русскому воину или бойцу Золотой Орды, но совершенно точно, что эта реликвия заставит пересмотреть детали событий, произошедших почти 650 лет назад. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра.

0: 7.36, 9 сентября. Я думаю, что уже все проснулись, взбодрились и готовы к этому.
1: Да, мы готовы, друзья. Сетка, которая нейро... Ой, сейчас чуть такую подсказку не дала, но позже дам ее. А, тоже готова, потому что впереди у нас нейрохит. Мы будем петь, я вам расскажу, что я имела в виду. Мы будем выигрывать беспроводные наушники, а вы просто звоните. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье». 16+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: На часах 7.42. Всем привет, Саша и Рит на местах.
1: Здравствуйте.
0: Сейчас будет нейрохит, участвовать будет Светлана из Иркутска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Светлана, да, мы сегодня о привычках говорим. Скажите, а вот в вашей жизни, если честно, новые полезные привычки приживаются? И есть ли, может, какие-то методы проверенные?
2: Полезные привычки, ну да, конечно, приживаются.
1: Так, ну а есть какая-нибудь, которую вы себе все летом сделаете? Да ну в сентябре первого прям начну. И такие, все, вот с сегодняшнего дня до декабря, значит, в лице первой смены вижу свидетелей и вот прям обещаю, что сделаю.
2: Ну нет, я еще не такая постоянная.
0: Ну ладно, девочкам можно, да. Хорошо, Светлан, мы вам желаем удачи. Две попытки дается. Нейросеть изменила известный хит, только музыку, слова оставила прежними. Очень популярная песня.
1: Очень популярная. Мы вместе поймем.
0: Если получится, беспроводные наушники достанутся вам. Готовы?
2: Да, конечно.
0: Давайте послушаем песню.

0: Опа! Поворотик такой, да, последним словом в этой заготовочке. Ну что?
1: Ну, это, похоже, песня Леонтьева «Казанова».
2: Ну, давайте припев еще послушаем, мы принимаем этот ответ, зафиксировали.

0: скажу так, перевелись Казановы все-таки
1: да,
0: со временем. Не те нынче Казановы.
1: Нет, но вы вообще все поняли мой намек, да? Нейросетка, сетка, Леонтьев, да, он ее носил. Я вот так взяла и подсказала.
0: Для самых внимательных. Да-да-да, контрольное слово «сетка». Что ж, давайте послушаем фрагмент оригинал для того, чтобы убедиться. Великолепно! Светлана, это победа! Это беспроводные наушники!

Короче, это песня, которую... Да, с ними засыпаем, мы с ними просыпаем. Оставайтесь, но уже за эфиром, потому что сейчас у нас есть драгоценные несколько минут для того, чтобы вспомнить этот хит Валерия Леонтьева, каким он был.

распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я.

ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: снова.
1: Вот, пожалуйста, яркий пример человека, который не хочет меняться. Да, одинокий бродяга Любви Казанова, и его это устраивает. И не будет он ничего с 1 сентября менять. И не трогайте меня, говорит герой песни Валерия
2: Лютьева. А мы, кстати, очень рады этому. Вот, мы тоже не меняемся, когда слышим эту песню. У нас сразу такое игривое настроение у всех. Но о том, кто как меняется, мы все-таки сегодня поговорим, потому что сегодня день изобретения новых привычек. Обязательно пишите нам в соцсети вот все, что у вас с этим связано. Может быть, есть какая-то привычка, которая вот тут не с 1 сентября, так сегодня мы введем. Ну или вообще какие-то полезные привычки, которыми вы гордитесь, какие-то методы, лайфхаки. Да, в общем, все, что угодно. Хочется немножечко дотянуть и вот так дослушать песню. Давайте еще чуть-чуть. Вот до слов. Классно.
1: А вот теперь пишите.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть». В онлайн-кинотеатре.
6: Три вещи со временем нику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
12: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭН-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
14: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. .ру. АО Т-банк.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день привычек. Ребята, будем вместе раскрывать секрет, как можно привить... новые полезные привычки взамен. Пару книг даже вспомнили. И, конечно, в первую очередь будем ждать вас. Получить самая любимая вредная привычка. Может быть, привычка, которой вы гордитесь. Вот приобрели этим летом, да? Расскажите обо всем этом
2: Сергей
1: в соцсетях.
2: Сергей нам пишет, я прям уже стремлюсь ее прочитать, потому что это очень необычная привычка. Раньше заплывал за буйки, а с появлением акул эта привычка быстро улетучилась. Владивосток. Обычный вторник, понимаешь, Сергея?
1: Хорошо.
2: Акул.
1: Александр, кстати, вот дает интересный совет. В качестве физкультуры приучил себя подниматься каждый день пешком на 9-й этаж. Во-первых, я не... люблю замкнутые пространства.

0: спрашиваю, там мне кому-то напоминает. На собака, и там. Ну и наконец, я представляю себе. Разная мотивация.
1: Девятый,
0: в принципе. Это нормально, это как умеренная физкультура. Ура. Ну вот на 14-й мне, да, никак. Поэтому...
1: Лучшая подружка, я как сейчас вспомнила ее. Она жила на 11-м, и я на 11-м. Нарядку ставлю на плиту 10 разных время. Советую, слушайте, это
0: абсолютно. Это вообще идея, да, можно речку, да, вот просто движение там туда-сюда, растянуть тело там с утра пораньше для того, чтобы все заработало.
1: Хоба, вот так да, вот к да, чайнику да. Ногу поднял.
0: Если хоба, то после этого месяц восстанавливаться. А здесь лучше вот так вот.
1: Это, Саш, я тебе хочу сказать, это, ну, не спортивный упражнение. Это называется потянулись, но, как сладенько.
0: Но суставчики какие-то не захрустели, так что пока это все полезно. Ребята, ждем новых сообщений о вредных, о полезных привычках, о том, что удавалось. Может быть, вот действительно находка, как с чайником, да? Спасибо большое за такие истории и примеры. Будем ждать и обязательно разберем. И еще дадим несколько советов от настоящих профессионалов, но чуть позже сегодня.

работ Сергей Кравцов или Е. По основным рекомендациям по проверке диктантов, сочинений из практики дано всего сайт Россотрудничества. На вокзале в Нижнем Игорь Чайка, он взял на себя лично контроль за трудоустройством каждого из вернее больше лет. Его посетили с сентября. Глава немецкого МИД официально объявил, что ФРГ вот это связано с инцидентом. Напомню, Германия Элшак назвали целенаправленным вантованием европейских. Опасность нового штамма заключается в устойчивости к ряду антибиотиков. Такой вариант возбудителя туберкулеза

0: туберкулеза распространен вид заражения обычным туберкулезом. Воздушным путем предлительно более заразным. Ну и последнее. Турист из Нижнего Новгорода попытался по бомбке во Влад, принадлежавший известный мужчина, кинул музей. Вскоре злоумышленника сняли с поезда, доставили в отдел, как отмечается, принесенное с собой в поезд блюд. Его для него культурную и историческую ценность. В отношении туриста возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 76 рублей 50 копеек, а далее первая смена ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: В 5-м столе новости музея ложь. Во-вторых, воровство как минимум. Во-вторых, говоря, ложка, которую не попалили.
2: Дорогая ложка, точненько.
1: Да, сегодня...
2: Тебе показалось или мне только показалось, что Саня, звукорежиссер, почему-то похлопал? Сань, махни головой, ты делал это? Ну, тебе это было него... весело это или он... ты знаешь тех, кто сделал?
1: Рита, это тик. Не надо обращать внимание, он сам пройдет со временем.
2: С вами начинает это утро.

0: Совой, которая отправила, если что, да, нормально звучит.
1: Ты тоже так? А ты на полторашечку ставишь хотя бы?
0: Не-не-не, я мазохист.
1: Я полтора.
0: От и до надо пройти этот
1: путь. Саня слушает на полтора, как будто там что-то может измениться. Далее, 100% ваша. Ставить несколько будильников с разницей в 5 минут.
0: 15 и второй, ну, далее.

0: Выходом, знаешь, ощупывать себя как сотрудник службы безопасности.
1: Типа, так ключи.
2: Я так на мероприятии собирал, так туфли, бабочка. Так же.

0: планшетчика. Да, дело было.
1: Далее, я думаю, все-таки женское. Не выбрасывать красивую коробочку, потому что это, ну, пригодится.
0: Ну да, ну а потом жена уходит, и можно это вынести из дома.
1: А у меня...
0: Все хорошо.
1: 15 стоит, я заштурил их. Тут 100%. Убавлять музыку в машине, когда ищешь нужный дом. Ну, чтобы лучше видеть, знаешь.
0: Но оно давит на глаза.
1: Далее, ну, дверь. Отойти на два шага, вернуться и проверить. А дверь-то точно закрыта.
0: Ну, слава богу, ты это не делаю.
1: Не делаешь, да?
0: У меня есть знакомый, который все время.
1: Хорошо,
0: проверяет.
1: Ну и давай вот это, несколько раз нажимать на кнопку вызова лифта и прям так вот...

0: Я бы сказал так. Не только я, но я уже передал это. Династия людей,
1: ну,
0: которые
1: же
0: так делают.
1: Ну, что же. Что же, друзья, мы все с вами имеем одинаковые привычки.

девочки, давайте похлопаем друг другу. Мы молодцы, мы... Семья.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
5: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.

0: мнение. Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
5: За 4 моря, за 4 солнца.
4: Каждый день
3: ровно в 21:00.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Великолепный Хуанес на Ретро FM добавляет еще немного такого латино настроения с утра пораньше. Адьос?
1: Ну нет, какой адьос, только привет, понимаешь? Привет всему. Ну что, ну это наши закулисные штучки смешные. Мы тоже вам расскажем, ребят, то, о чем шутим. А вот, не все можно в эфир пускать. Но я знаю точно, что кого-то можно. Я сейчас намекаю просто конкретно на одного человека.
0: Ну давай тогда и выпустим, послушаем.
1: Выпускайте Ривмана!
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. На границе России и КНДР открыли автомобильный мост. Мост пересекает реку Туманная, которая протекает на всем протяжении границы между Россией и КНДР. Строительство сооружения началось 30 апреля прошлого года. Новый мост позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечить надежные и стабильные поставки различной продукции, передает ТАСС. Татарстан станет пилотным регионом, где впервые в России организуют единый день первокурсника. Мероприятие пройдет 18 сентября одновременно в 10 городах республики. Для каждой площадки подготовят образовательную и развлекательную программы. Все локации свяжут между собой.

0: бой видеомостом, пишет Татаринформ. В Казани главной площадкой станет центр семьи Казан. Входным билетом на праздник будет браслет, который выдается при голосовании на выборах. В казанском метро велосипеды и самокаты, кроме детских, теперь необходимо провозить в чехлах или упаковке. Такое требование распространяется и на средства индивидуальной мобильности и другие средства передвижения. С использованием чехлов или упаковки также нужно провозить легко бьющиеся, колющие и режущие предметы, спортивный инвентарь и садовые инструменты с открытыми острыми частями. Исключение сделано для инвалидных и детских колясок, пишет ТАЦ-центр. 11 сентября в Национальном музее Республики Татарстан состоится публичная презентация проекта «Традиции татарского национального меценатства. Истоки и современность», поддержанного грантовым конкурсом группы стратегического видения России «Исламский мир». Проект нацелен на создание социально-просветительской площадки для популяризации традиций татарского меценатства. В рамках инициативы предусмотрены цикл лекций с участием признанных ученых-историков из Татарстана и за его пределами, а также создание документального фильма о татарских меценатах и благотворительности в историческом и современном контексте. Частью проекта является передвижная выставка «Линия добра. Татарские купцы и их наследие», пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: А, да, мы на местах, Саша и Рита. А россияне стали чаще звонить по телефону, знаешь ли. Mm-hmm. Вот так тенденция намечалась на спад последние годы, а потом хоба, и в этом году на 30% больше звонков по мобильной сети совершают. Ты знаешь почему? Mm-mm. А у меня есть версия.
2: Давай.
1: Мне кажется, это из-за новых игр первой смены в новом сезоне.
2: Они такие что-то русы-туристы, что ли, у ребят появилось? Там можно иностранные языки какие-то выучить интересненькие. Можно приз забрать у них, нашу любимую термокружку. И как? Давай на вот эти кнопки нажимать.
1: Не, ну, Маргарет, ты полегче, ты так и до 40% доведешь.
2: 23-24-88-3, код Москвы 495. Введу прямо сейчас, прямо за собой.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Мира от Тополевой до Журналистов, на улице Танковой от остановки улицы Карбышева до проспекта Универсиады и на улице Кулгали от Фучика до комиссара Габишева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Retro FM.

0: Кристо.
1: Опли, камарали, пошли.
0: Первый смень на Ретро-ФМ.
2: Решаем трудности перевода в прямом эфире на Ретро-ФМ. И сегодня общаться будем с Робертом из Москвы. Здравствуйте, Роберт.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Здрасте, доброе утро.
2: Скажите, а вы насколько путешественник от 1 до 10? Вот любите это дело? Получается?
3: Ну, не получается, но хотелось бы.
2: Угу. Ну, хотя бы, знаете, как говорят, нужно идти в сторону цели, лежать в сторону цели или смотреть в сторону цели хотя бы. Тогда все обязательно сработает. Вводите такую новую полезную привычку,
4: Роберт.
2: А мы
4: сейчас будем фантазировать как раз в сторону цели.
2: Да, я напомню правила игры. Один вопрос, три варианта ответа. Если выбираете верный, получаете фирменную термокружку от Retro FM. Готовы?
3: Готовы.
2: Сегодня отправляемся в путешествие по Португалии. Итак, представьте, мы с вами втроем, вы, я и Рита, гуляем где-то в Португалии. Тут, опа, увидели классную кафешку. Заходим, и, конечно, хочется сесть на улицу. Ну, потому что на улице кайф, красиво, свежо. А люди какие ходят, парни, девушки. Есть на что, есть на кого посмотреть. Но тут подходит официантка и говорит.
5: Esta mesa está libre.
2: Что она сказала? Этот столик свободен. Второй вариант. Зачем вам сидеть? Идите прогуляйтесь, вы же в путешествии. Третий вариант. Этот столик только для людей от 185 сантиметров ростом. Итак.
3: Первый вариант.
2: Первый вариант. Этот столик свободен. Ну что, подведем итоги. Я прошу мою португальскую коллегу-официантку подвести итог.
4: Я считаю, что это си. Это да. Вы абсолютно правы.
2: Роберт, поздравляем. Фирменная термокружка и перелет до Португалии. Ладно, пока только фирменная термокружка выиграна в прямом эфире. Ну а вот второе мы вам тоже искренне желаем. Пусть получится. Кто знает, может быть, это действительно намек на будущее и жизнь сложится именно так. Поздравляем, вы чемпион этого дня.
0: Руссо Туристо.

0: Некоторые хиты ретро-ФМ бодрят, некоторые погружают нас в счастливые воспоминания, а некоторые помогают почувствовать себя настоящей королевой. Ну, я не буду говорить, правда, парни? Да-да-да, правда, парни?
1: Я королева.
0: Просто смотрю на человека напротив и понимаю, что, наверное, каждая девчонка вот во время прослушивания этой композиции я легендарной тебе... Абы чувствует себя
1: я
0: именно той самой.
1: Просто дело в том, что эта песня, как и, кстати, очень многие из хитов Red Rap, завирусились, вот, и все снимали под это рилсики. И одна наша общая знакомая на круизе каждый раз, когда мы слушали песни, конечно, говорила, давай снимем, это же так популярно в интернете. Ну, в общем, мы пока так и не сняли.
0: Мы сняли вот. Пока только на Короля и Шута. Вот. Да. Но дело было 3:30, у девочек был праздник. Ну, давайте поймем.
1: Поэтому я сейчас записала кружочек, но всегда очень радостно видеть, что наши хиты вообще-то по всему интернету вот так хоп и гуляют,
0: да,
1: и берусятся.
0: Да, прекрасно на все времена. Это уже стало нашей приятной привычкой. Ну и, кстати, сегодня мы о привычках говорим. Пишите в социальных сетях, какие прижились, какие хотелось бы отменить, какие заменить. Ну и интересные истории, в которые вы попадали, тоже ждем в соцсетях.
2: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Файлы разбросаны по коллегам и командам в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
16: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 12+.
10: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день привычек. Говорим о разных. А тех, кто к нас прижился, те, которые мы хотим избавиться, ну, будь здорова, Маргарита, возвращайся-то.
2: Я даже под стол залезла, чтобы не было слышно.
1: Отошла на 15 минут. Так вот, вернемся к привычкам. Мы делимся лайфхаками. Как же все-таки самые удачные, самые полезные у вас приживались? Дима просто делится. Есть одна привычка, которую никак не могу искоренить. Каждое утро принимаем ванну. Уже много лет и не изменяю ей.
2: Прекрасно.
1: Дима, это верность.
2: Я
1: верность
2: считаю,
1: вами.
2: Это идеально.
1: Да.
2: Так, Сергей пишет: добрейшее утречко, в свои 45 взял за привычку делать зарядку. Модное выражение «скуф» — это не про меня. Всем хорошего дня и позитивного настроения. Пам, это вам пишет Краш.
1: Да.
2: Вот
1: а тут Тимур подключается. Доброе утро, первая смена. Есть уже внедренная привычка спать в обед. Хотя бы часик, так сказать, как в детском садике. Тихий час. Ох, Тимур, как это хорошо и тепло звучит. Всем советую обзавестись. Конечно же, если есть возможность. Позитива и прекрасного дня от Тимы из Екатеринбурга.
2: Так, далее не подписался человек, но он, я назову его креативщик моего утра. В общем, если я не дома и есть розетка, и она далеко от всех поверхностей, значит, шнур зарядки не дотягивается. Что я делаю? Вот, видимо, такая привычка. Связываю два кроссовка шнурками, перекидываю через розетку, ту, что в стене, и в кроссовок кладу заряжающийся телефон. Пау, понимаешь? Привычка находить лайфхаки, я вот так это назову.
1: Да, я вспоминаю «Очумелые ручки», которая была в передаче «Пока все дома», да?
2: А, нет, это я...
1: Да-да-да, ну та тоже отличная передача, да, все из 90-х.
2: А тут еще одна хорошая передача. Евгений пишет: у меня есть очень хорошая привычка, слушаю ретро-ФМ, и от этой привычки не хочу отказываться. Спасибо, первая смена.
1: Ну, на этой привычке мы на время прервемся, а затем обязательно вернемся и обсудим новые сообщения на тему привычек. А сейчас, Любе, ну давай, наяривай.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 9:29. Это первая смена. Разбираем актуальные новости, серьезные и не очень. И, конечно, наслаждаемся хитами. Когда надо серьезно, тогда приходит Вадим Рибман. Послушаем.
1: Да, обязательно о новостях расскажу. Доброе утро. Итак, россиянам пообещали снижение ставок по кредитам. К концу 2027 года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, такой сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит 10,5-12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. Помешать удешевлению кредитов могут ускорение инфляции, ослабление рубля до уровня выше 95-100 рублей за доллар, усиление санкций, новые ограничения для российского экспорта, предупредил финансист. Из-за падения украинского дрона под Анапой произошел лесной пожар в заповедной зоне. Об этом информировал глава города Светлана Маслова. Речь идет о заповеднике Утриш. Площадь пожара уточняется. Возгорание в заповеднике тушат сейчас ручным способом из-за сложности рельефа. Позднее может быть задействована авиация. Кроме того, обломки беспилотника вызвали пожар на территории предприятия в Новороссийске. Режим повышенной готовности введен в Петропавловске-Камчатском из-за случаев выхода медведей в город. Об этом сообщили в мэрии города. Главная цель – предупредить горожан о потенциальной опасности. Ранее, напомню, в Бурятии медведь напал на мужчину, спасти пострадавшего не удалось. Во Всероссийском обществе охраны природы объяснили, что медведи стали чаще нападать на людей, в первую очередь из-за взрывной популяции. Численность медведей за последние 20 лет увеличилась в два раза. Цены на картофель снизились в августе больше, чем на какой-либо другой продукт в нашей стране. Об этом информирует Руспродсоюз. Всего за месяц цены упали на 16,5%. К концу августа средняя стоимость картофеля составила 59 рублей за килограмм. В июле наибольшее снижение стоимости показали сливочное масло, свинина и рис. Ну и последнее. В Японии проведут турнир по сну с главным призом в 1 миллион рублей, это в переводе на наши деньги. Участникам дадут 90 минут, чтобы уснуть быстрее соперников. Дополнительные награды получат те, кто уснет в самой необычной позе. При этом спокойно заснуть не дадут. Конкурентам будут специально мешать, чтобы было сложнее. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.
0: Четыре минуты десятого. Столица, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: А вот здесь можно подработать. Это я про Японию и турнир по сну, потому что там обещают, что конкурсантам будут специально мешать заснуть, чтобы было сложнее. А мы тут чем по утрам занимаемся? Ты поняла, как бы нас...
2: А если бы еще была дрель, понимаешь?
0: Она есть.
2: Саша и Рита, друзья, все для вашего сна.
0: Первая смена. Начинаем. Скоро сделаем для вас эффект Манделы. Будет обязательно спорт. А еще Дмитрий Маликов, Рики Повери. Все, кого вы любите.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Что нам пророчат звезды? Среда, 9 сентября. День идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Вторая половина дня – хорошее время для установления связи и улучшения взаимопонимания.
2: Овны, общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны.
1: Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем.
2: Близнецы вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами, однако будьте внимательны к деталям.
1: Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными. Позвольте себе добавить радости и красоты.
2: Львы, посвятите вечерние часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует.
1: Девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил.
2: Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других.
1: Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продуктивно чувством, продиктовано чувством долга.
2: Стрельцы, отбрось переживания, ваше мнение убедительно, и никто не собирается его оспаривать.
1: Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком. Это укрепит атмосферу между вами.
2: Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать какой-то выбор, то во второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки.
1: Рыбы! Сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
2: Ну, а сейчас мы всех порадуем спортом, да, Александр?
1: Обязательно.
2: Ну, через несколько минут.

0: Физкульт-привет! Первый смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем-всем-всем. Это новости спорта. Начнем с хоккейных. В матчах в НБКХЛ чемпионата «Металлург» обыграл «Амур» со счетом 2-1. Там в овертайме все разрешилось. «Нефтехимик» победил «Сочи» крупно 5-1. Ну а «Шанхай» проиграл «Локомотиву» со счетом 1-3. Что можно отметить в теннисе? За Арину Соболенко можно порадоваться. Отыграла брейк в решающем сете. И шестой год подряд вышла в полуфинал US Open, победив Линду Носкову. Далее о футболе. Начнем с того, что сборная России сыграет с Намибией 3 октября в Екатеринбурге, с Нигерией 6 в Нижнем Новгороде. Планируете, да, сходить на футбол. Далее. Наконец-то стартовал общий этап Лиги Чемпионов. Были классные матчи вчера вечером. Реал победил Интер дома в первом туре 2-1. Мбаппе и Вальверде забили. Манчестер Сити обыграл Порту в гостях 2-0 благодаря дублю Холланда. Боруссия Дортмунд победила Вильярреал со счетом 3-2. И сегодня мы ждем вторую порцию матчей Лиги Чемпионов. Как говорится, дайте добавки. Еще объявлены 30 претендентов на золотой мяч. Ну, конечно же, там есть Месси, есть Кейн, Хвича, за него отдельно радуемся, Мбаппе, Холланд, Винисиус, Ямаль, Беллингем. В общем, все таланты. Да, Родри тоже и Мане присутствует. Месси номинирован в 17-й раз. Только представьте, да. Выиграл приз, напомню, рекордные 8 раз он. А вот Роналду не попадает в число номинантов с 23-го года. Тем не менее, продолжает играть и в отличной форме. Ну и самое главное, хочется отметить, что российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов номинирован на приз «Вратарю года» по версии «Франс Футбол». Да, Рая Куртуа, Вазини, Мартинес, Гарсия среди претендентов, то есть его конкурентов, но мы верим в Матвея. Матвей только вперед. Новости спорта подходят к своему завершению. Отдельно отмечу, что сегодня мы обсуждаем привычки. И у нашего звукорежиссера Александра появилась своя привычка. Во время физкульт-привета человек приседает вот больше полутора минут. Сейчас выполнял упражнение. Саша, ну я тебе аплодирую, молодец. Да, сразу видно, стал спортивнее. Девчонки уже, ну, просто проход не дают. Берите пример с нашего коллеги и вводите полезные привычки в свою жизнь. Ну, кстати, об этом мы еще немного поговорим чуть позже.
0: Физкульт-привет! Первый смене на Ретро-ФМ.

0: Сегодня говорим о привычках. Некоторые, может быть, даже вводят полезные привычки, некоторые заменяют. Мы сегодня обсуждали о том, что иногда полезно и легче вообще внедрить не сразу новую привычку, а к старой добавить одно дополнительное действие.
1: По 5 минут в день и нормально все будет.
0: А может быть, даже по 2. Вот, например, читать, да, вот лонгрид, как говорят, длинное произведение. Не обязательно вот ставить себе 20 страниц,
1: да,
0: и все.
1: Конечно.
0: 19 прочитал, себя оскорбляешь,
1: да,
0: и винишь.
1: Да, 3 в конце.
0: Конечно. И это даст накопительный эффект в будущем. Но сейчас мы хотим поговорить о конкретных привычках некоторых известных, очень выдающихся людей. Может быть, это тоже как-то поможет. Либо хотя бы просто узнаем подробнее, как они живут. Вот Стивен Кинг и десерт перед убийством. Ты слышал такое?
1: Хорошо звучит.
0: Да-да-да. Угу. Как будто по его произведениям. Да? Угу. Ну, легендарный писатель перед тем, как сесть за работу над очередным триллером, железно съедает кусок чизкейка. Да, без этого порции дофамина не поступает, но и говорит, что ужастики не пишутся.
1: А
0: вот
1: я
0: интересно.
1: Почему ужастики не пишу? Потому что у меня не кусок, а целый торт птичье молоко. Поэтому мне
0: пока
1: такое
0: доем,
1: все...
0: знаете, уже там из-за перу не возьмешься.
1: Да. Так, Джонни Депп и его куклы. Короче, актер имеет привычку очень внезапно играть в куклы Барби, когда готовится к новой роли. Ага. И он использует их, чтобы репетировать голоса, знаешь, какие-то повадки своих эксцентричных персонажей.
0: Интересно,
1: включая,
0: интересно,
1: конечно же, Джека Воробья. Он собрал прям огромную коллекцию редких Барби, включая лимитированные серии известных личностей. Например, куклы Бейонсе, All the Single Ladies, Элвис Пресли, персонажа фильма «Пират Карибского моря». И, походу, у Джонни Деппа кукол-то побольше, чем у некоторых девчонок.
0: Тот факт, который немножко может задевать, да?
1: A little bit, я бы сказала, чтобы Джонни понял.
0: Дженнифер Энистон из самолета. У нее есть свой строгий ритуал посадки. Она всегда переступает порог самолета исключительно с правой ноги. Обязательно слегка хлопает ладонью по фузеляжу снаружи. Ну, на удачу так. Оп.
1: Я Дженнифер Энистон. Мне все говорили, что я похожа на ее персонажа в «Друзьях». Я всегда иду с правой ноги и всегда сейчас немножечко сексизма.
0: Эх,
1: по отношению
0: Брэд,
1: к себе.
0: Брэд, куда же ты смотрел
1: я
0: свое время?
1: Такая... Нет, мужик должен первым наступить, а потом уже девушка. Не знаю почему.
0: Есть еще Том Круз. Да, у него своя борьба с гравитацией. Ну, мы помним, да, как он выглядит, как он прыгает, какие трюки сам выполняет. Ага. Так, в общем, звезда боевиков спит исключительно на спине и специальном наклоне, вот чтобы, по его мнению, сила гравитации не растягивала кожу лица во сне, не создавала морщины.
1: Ну, это я понимаю, как бы, да, немножечко как бы понимаю. Ты же видишь, что я... Ты должен...
0: Вадик,
1: я
0: Вадим Римон, срочно выручай, ты это умеешь. Приди, скажи ей, ну, или соври хотя бы. Скажи что-нибудь приятное.
1: Я научу тебя комплиментом, мальчик.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход.
11: Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: Ищите уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в тренде.
16: Тренди.рф.
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
21: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
22: Вечеринка ретро-ФМ.
23: Ровно в 21.00.
24: Лучшие танцевальные хиты
23: в неповторимом миксе.
24: Вечеринка ретро-ФМ.
25: Ретро-ФМ.

0: летим навстречу нового дню. Среда 09.09. Первая смена на Ретро FM.
1: Я прям представляю, как Жанна Агзарова хочет узнать новости. И к Вадику такая: в чем дело? Ну и Вадик берет и рассказывает, в чем дело вообще по миру, что там происходит.
0: В желтых ботинках пришел, все для того, чтобы порадовать Жанночку. Вадим Ривман, ну, давай.
2: Вообще, одна из моих любимых певиц, с удовольствием бы рассказал ей новости. Но расскажу всем обязательно. Доброе утро. Итак, мировые СМИ сейчас обсуждают телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся по итогам визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию. Агентство Рейтер, в частности, обратило внимание на слова американского президента о том, что скорейшее окончание конфликта позволит восстановить отношения между США и Россией. Издание Wall Street Journal подчеркнуло позицию Владимира Путина о том, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта, которые прошли в Москве и Киеве с участием американских спецпосланников, обсуждали новые содержательные идеи. Краснодарский край подвергся массированному налету украинских дронов. Основной удар пришелся на Новороссийск. Там жертвами атаки стали 4 человека. Также травмы получили 29 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое. Повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов, здание православного храма и детского сада. В Анапе повреждены 3 частных дома и детский сад. В этом городе обошлось без пострадавших. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении около 600 украинских дронов над российскими регионами минувшей ночью. Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования республики. В Телеграме президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Напомню, в понедельник на границе России с КНДР открыли автомобильный мост, по нему уже поехали первые автомобили. Во Франции началась 6-недельная забастовка пожарных, которые жалуются

на нехватку персонала и финансирование на фоне беспрецедентных лесных пожаров, охвативших страну этим летом. С начала года во Франции выгорело около 120 тысяч гектаров территорий. СМИ подчеркивают, что забастовка не означает того, что пожары перестанут тушить, поскольку власти имеют право вызывать часть сотрудников на службу в принудительном порядке. Но профсоюзы же объявили, что будут выражать протест, размещая определенную символику на форме сотрудников и на пожарных машинах. И еще назову курсы валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Так, 9.35, точное московское, вот сейчас надо будет сосредоточиться, потому что игра, она, знаете, больше, наверное, даже на интуицию у нас намечается. Эффект Манделы, там, где то, во что мы верим, может казаться неправдой, там, где мы можем заблуждаться коллективно в каких-то фактах.
1: А вот в каких вы сейчас узнаете? 23-24-88-3, код Москвы 495, звоните, будем играть, будем выигрывать классную настолку и фирменную футболку Retro FM.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Тополевой до Журналистов, на улице Танковой от остановки улицы Карбышева до проспекта Универсиады и на улице Кулгали от Фучика до комиссара Габишева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода до 200 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 200 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H3 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте Хавейл.ру. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026. Года.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
3: Реклама 0+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
8: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
9: Воскресенье, час дня.
8: Подробности на retrofm.ru.

0: Ефект Манделы на Ретро FM.
1: На столичных часах 9:41. Наша память полна самых разных воспоминаний, но иногда они могут не совпадать с реальностью. Это, в общем-то, и называется эффект Манделы. Ну, правда, когда память коллективная имеется в виду. Александр на связи из Брянска. Вот с ним и будем разбираться с очередным эффектом Манделы. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, ретро-ФМ ведущая.
3: Здрасте. Александр, у вас как с памятью вообще? Вот вы как считаете?
2: Ну, я считаю, нормально.
3: Это хорошо.
1: Ну, смотрите, в этой игре...
2: Можно на 5 с плюсом, да. Можно на 3 с плюсом.
3: Нормально, так ну, и было. Вы же не сказали идеально.
1: Это зачет хорошее. На языке до университета. Итак, Александр, смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя»?
2: Что-то знакомое.
1: Хорошо, но вот сейчас вам нужно будет вспомнить конкретно, какое слово произносит герой Владимира Высоцкого, обращаясь к уставшему Шарапову. Итак, три варианта. Если выберете правильный, получите настольную игру, да и фирменную футболку. Готовы?
2: Готов.
1: Что же было в реальности? Ну и рожа у тебя, Шарапов. Второй вариант. Ну и физиономия у тебя, Шарапов. Третий. Ну и видок у тебя, Шарапов.
2: Ну и видок у тебя, Шарапов.
1: Третий, да? Ну вы думаете или прям
2: да.
1: Помните?
2: Я думаю, ну и видок у тебя все-таки.
1: Интуиция,
3: приняли,
1: да, хорошо.
3: Приняли.
1: Принимается, и, знаете, ну вот, мне кажется, что вся страна повторяет, ну и рожа у тебя,
3: да,
1: Шарапов.
3: Да 100%, даже те, кто не смотрел кино, но все равно знают эту известную фразу.
1: А ведь на самом деле... Действительно. Ну и видок у тебя, Шарапов, звучит в сцене, а значит, Александр выигрывает настольную игру.
3: И, конечно, еще футболку.
1: Фирменную, классную, да-да, поздравляем. А в чем же суть? Почему такое заблуждение? Там есть две, на самом деле, фразы. Ну и видок у тебя, Шарапов, а еще есть ну и рожа у тебя, Володя. И вот из двух фраз соединили рожу и Шарапова. Видимо, вот так заблуждение и родилось. Александр, вы очень четко сегодня разобрались в этой игре, и потому ваши призы заслуживают. На все 100 или, как вы сами сказали, на пятерку с плюсом.
0: Эффект Манделы на Ретро FM.

0: принципе, если анализировать всех исполнителей сегодняшнего дня через нашу тему привычек, то, ну, о Крисе Кельме можно точно сказать, что с ранним сном у человека явно проблемки. Гуляет по ночам там.
1: Ну, конечно. Рандевушки назначает. На бульваре Рос, в конце концов.
0: Она ложится до 11. Самый здоровый сон. Слышал, читал.
1: Кстати, это можно ввести в привычку. У нас же сегодня как раз день изобретения новых привычек, ребята. Во-первых, придумываем какую-нибудь одну стопроцентную, которую мы введем с вами вот до декабря, если с 1 сентября не получилось, с 9, пожалуйста. Ну и читаем ваши сообщения про полезные привычки, которыми вы гордитесь, какие-то свои методы. В общем, все, что угодно, во все наши соцсети кидайте, а мы все это прочитаем.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАСТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы все про привычки, про те, которые прижились, те, которые хотелось бы прогнать из своей жизни, о том, как это сделать, да, между прочим, было бы полезно узнать. Мы обязательно дадим советы от настоящих экспертов и разберем свои жизненные ситуации, ваши, наши. Вот Галина пишет: «Доброе утро. Говорят, чтобы привить полезные привычки, нужно выполнять задуманные». Вот Галина за то, что 21 день ежедневно. Решила она к своему юбилею талию потоньше, чтобы платье красивым блистать за 2 месяца до дня рождения. Ежедневно стала делать зарядку по утрам и несложные упражнения по вечерам. Итог приятно удивил. Минус 8 сантиметров талии.
2: Вау,
1: ура! Красотка. И прошел юбилей, прошло лето. Вначале перестал делать упражнения. Сейчас зарядку делать лень. Стыдно. А, Галин, не стыдитесь. Во-первых, вы уже достигли классного результата. Во-вторых, вам будет легче это возобновить, конечно, потому что вы уже на опыте. В-третьих, Галина, а почему без фотки? Где? Где платье? Да. Где
2: главное,
1: юбилей? Где
2: главное,
1: день рождения?
2: Как человек, который на той неделе вернулся к активным занятиям, делайте все это для себя, в кайф. Все, вы уже сделали как бы до юбилея. Вы поняли, что вы можете. А дальше просто для себя. Потому что самому классно и комфортно, когда ты в хорошей физической форме.
1: Продолжим.
2: Так, далее. Привычка дня: каждый раз, когда берешь чашку чая или кофе, говори ей: ты мой союзник в борьбе с понедельником, даже если сегодня суббота.
1: Вот Александр пишет в группе «Первая смена ВКонтакте»: не могу завести привычку спать допоздна. Что на работу, что в выходной в 6:30 встаю. Александр, ну я вас понимаю, вот первая неделя отпуска обычно так и не начинается у меня. Ставь, не ставь там будильник, все равно в 6:30 уже как штык.
2: Я себя заставляю, я прям такая: ты не встанешь раньше 12, пол это лава, а потом вставай. Ирина нам пишет...
1: Ну, там тапки разложены уже до ванной. Там все нормально. Есть по кочкам перепрыгнуть.
2: Так, ретро-ФМ, это само собой, каждое утро и дома, и в машине. А привычка еще такая. По понедельникам чищу фильтры в аквариумах, у меня их 3, а потом этой водой поливают цветы дома и в подъезде. Рыбы довольны, цветут. Цветы, как сумасшедшие от этой воды. И рыб довольны, цветы довольны. Что за человек? Ирина тоже довольна, привычка хорошая.
1: И мир прекрасен. Ну и давайте на этом сообщении мы, да, пока остановимся. Будем ждать новых поступлений в группе «Расмена» ВКонтакте. Можете в Макс писать везде. Мы обязательно к этому еще вернемся. Ну а сейчас суперхит от Джимми «Summer Will».

0: 10. У нас среда наибодрейшая. У вас как, если что, сейчас все уравновесим. Первая смена на Ретро FM. И, конечно, поделимся актуальными новостями. Вадим Ривман уже здесь.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Миноборнауки допустило изменение правил приема в вузы из-за олимпиадников. Министерство проанализирует итоги приемной кампании 2026-2027 учебного года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. Об этом сообщили в министерстве. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при котором олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В российские вузы в рамках приемной кампании этого года, добавлю, уже зачислено больше 1 000 000 человек. На программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет более 171 тысячи, магистратуру выбрали примерно 189 тысяч человек. В Россию проник из Евросоюза штамм-мутант туберкулеза. Об этом стало известно из исследований европейских ученых. Опасность нового штамма заключается в устойчивости к ряду антибиотиков. Такой вариант возбудителя туберкулеза распространен в ЕС и в Белоруссии, говорится в публикации. Заражение штаммом-мутантом происходит так же, как и обычным туберкулезом, воздушным путем при длительном контакте с больным, и этот штамм не является более заразным. В России появится федеральный реестр подставных налогоплательщиков. Он необходим для сбора данных о нарушителях и предупреждения налоговых преступлений, контроль за которыми власти намерены ужесточить. Кроме того, до 1 марта следующего года ФНС должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц. Об этом сегодня пишет «Известия». Минпросвещение разработало единые для всей России правила оценивания школьных работ. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам. В регионы также направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий. Ну и последнее. Зимнюю одежду для телят начали шить на белорусской фабрике. Производство организовали новаторы на предельной фабрике в Брестской области. Идея создания попон, это, напомню, такое покрывало или накидка для животных, возникла после прошлогодней суровой зимы с аномальными морозами. Тогда для обогрева телят изготовили первые партии утепленных изделий. Кстати, у каждого теленка будет несколько зимних нарядов. Если температура до минус 5, то попон будет тоньше, а для более низких температур толще. И еще курсы валют. На сегодня доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Ну а с вами остается первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: Доброе утро всем, кто настроен на первую смену. Саш, Светлов, Рита Субботина на местах.
1: Здрасте, здрасте.
0: И совсем скоро мы будем проверять вашу грамотность. Ой, да? Учебный год вернулся к нам, настал Декода впервые в жизни. Ой. И будем в родной речи проверять ударение.
1: Это
0: сложные
1: оказалось
0: слова.
1: Так сложно, ребята. Мы тут сами в шоках, если честно. Я уж думаю, в шоках или в шоках, потому что, ну, оказывается, ударения вообще ведут тебя не так, как мы всю жизнь думали. И вот это мы с вами скоро проведем, да не просто так. Мы за это же еще и денежки вам будем раздавать.
0: Обязательно. Также будем слушать самые популярные хиты, проверенные десятилетиями. Ну и у нас сегодня тема привычек, о том, как вводить полезные привычки правильно, грамотно. Поделимся лайфхаками от профессионалов. Ну а пока суперхит от Roxette. Начнем со Sleeping in My Car.

0: Гороскоп на Ретро FM.
1: Так, сегодня среда, 9 сентября, ну давайте посмотрим. День идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Вторая половина дня – хорошее время для установления связи и улучшения взаимопонимания.
2: Овны, общение с близкими принесет радость, особенно если вы будете откровенны.
1: Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем.
2: Так, далее у нас близнецы вас ждет легкий и приятный день, наполненный разговорами, однако будьте внимательны к деталям.
1: Раки, сегодняшние покупки обещают быть приятными, позвольте себе добавить радости и красоты.
2: Львы, посвятите вечерние часы своей внешности или гардеробу, и результат вас порадует.
1: Далее, девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил.
2: Весы, вы будете ощущать напряжение, связанное с выбором между своими желаниями и ожиданиями других.
1: Скорпионы, постарайтесь понять, что действительно важно именно вам, а что продиктовано чувством долга.
2: Стрельцы, отбросьте переживания, ваше мнение убедительно, и никто не собирается его оспаривать.
1: Козероги, порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком, это укрепит атмосферу между вами.
2: Водолеи, если в личных отношениях вам надо сделать какой-то выбор, то второй половине дня наблюдайте, вам придут подсказки.
1: Рыбы, сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
2: 9.09, ребята, давайте закатывать желание все вместе, оно точно сбудется.

0: первой смены, которая уже привыкла начинать утро с хитами, проверенными десятилетиями, и с вами, наши слушатели. Ну и делиться какими-то интересными советами, лайфхаками. Вот сегодня мы привычки обсуждаем. Mm-hmm. У нас есть небольшая подборочка. Скажем так, лайфхаки на грани. Такие сумасшествия и реальности, но говорят, что работают. Давайте поделимся.
1: Так, мне очень понравился стакан на тумбочке. Вот мне кажется, мне такое нужно. Наливать воду в стакан с вечера, ставить у кровати, проснулся, хоба, и ты ее выпиваешь до того, как взял телефон в руки.
0: Ну да, интересно.
1: А не смотреть, что тебе там в соцсетях пришло.
0: Да, мне понравился подход «цифровой закат». Это переводить телефон в черно-белый режим после 21.00. Все, экран становится неинтересным, ну и говорят, что засыпаешь вовремя.
1: Да,
0: можно попробовать.
1: Правило чистой раковины, вот у меня мама делает, знаешь, она хакнула эту систему еще до. Она никогда не оставляет ни посуду, еще и пол. То есть она... Всегда?
0: 10 страниц в день чтения. Но я бы даже сказал так. Самое главное — чтение перед сном поставить. А если даже 3 прочитали, похвалить себя уже за это и поставить галочку. Неважно сколько.
1: Кстати, вот про эту же историю, немножечко допомню, тоже читала, что не обязательно делать 10 страниц или 10 минут, а просто типа какие-то штуки, которые отвечают на вопрос «да» или «нет».
0: Ну,
1: типа,
0: да,
1: я сегодня
0: сделал,
1: прочитал,
0: уже хорошо,
1: условно,
0: да,
1: минуту. И представляешь, когда ты себе ставишь, типа, минута в день чтения. Уже как-то не так страшно.
0: Да, надо подсознательно себя хвалить, да и одобрять свое такие даже мини-поступки, шаги навстречу полезным привычкам. Но сейчас вот про избавление от плохих привычек. Есть такой метод усложнения на 20 секунд.
1: Да.
0: Сделать так, чтобы до начала действия нужно было совершить лишнее телодвижение. Ровно 20 секунд. Типа, достань батарейки из пульта, положи их в ящик вообще в другой комнате.
1: Тяжело.
0: Да, но говорят, что мозг настолько ленив, что вот эти 20 секунд, да, вот это пойти, найти, вставить, вот этот самый барьер, да, он может остановить тебя, и ты выберешь другое.
1: А ты не поверишь, я недавно в соцсети. Господи боже мой, я сейчас реально это скажу. Во-первых, я никому это из друзей ты даже не говорила, но скажу, получается, всем. Недавно я смотрела одну блогершу, не знаю, как я попала на эту страничку. Знаешь, когда ты ночью просто уже и где-то там у садовника жены чемпиона по плаванию. Вот примерно так же я попала на страничку этой блогерши. Скажем так, она была в одном очень известном проекте, который назывался «Дом и не один», да, а как бы два. И она рассказывала о том, что она называет свой мозг Вася, и типа такая: «Так, мы с Василием договариваемся». Он такой: «Нет, ты не будешь делать эти тренировки каждый день». А она такая: «Нет, буду». И вот она назвала свой мозг как-то и типа обманывает. Ну, мозг можно обмануть, с ним можно договориться. И мне показалось, это очень правильная история.
0: Вот сегодня мы в этом и пытаемся разобраться, где по-честному, а где, может быть, обмануть. Самое главное, чтобы это действовало и чтобы больше полезных привычек входило в вашу жизнь.

0: Саша и Рита. В утреннем шоу.
1: Первая смена.
0: С 7 до 11.
2: Просыпаемся, бодримся и прививаем новые привычки, полезные, с вашей помощью.
3: Бодримся, как бразильский марафонец один, который, короче, заключил контракт сразу с 11 спонсорами. Вот, он думал, что он уже все, ну, не попадет на пьедестал. В итоге он попал на 5-е место и менял по очереди 11 разных футболок. Все, конечно, хихикали над этим. Он такой, ну, извините, пожалуйста, зато у меня 5 источников дохода. Я считаю, это гениально. Молодец, спортсмен.
2: Шапочку одну не менял, потому что ее надеть мама сказала.
3: 100%.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
0: Для зрителей старше 16 лет.
9: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Тау», «Кристалл Трилогия». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Абутинский». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Галс Фридриха Энгельса». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Галс Шоссейная». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Галс Шлюзовая». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Триумф Капитал». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Первый Красногвардейский». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «ПСФ Кросс». Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
14: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
0: Шоу «Дорогие гости»
15: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
15: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.

0: 29 и хиты, которые отправляют кого-то в детство, кого-то в юность и навевают приятные воспоминания, в том числе о любимых телепередачах. Ну и если ее конкретно вспоминать, что у нас впереди новости, давайте за ними понаблюдаем.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. По данным Роспотребнадзора, подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине сентября. С начала сентября началось формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются после отпусков как раз тоже в этот период. Количество контактов увеличивается. Для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте, пишет РИА Новости. В Татарстане искусственный интеллект начнут использовать для проверки проектно-сметной документации в капитальном строительстве. ИИ агента внедрят в систему Капстрой, которая действует в республике с 2009 года. Ее используют Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана и Минстрой Республики Татарстан для контроля проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Сейчас в системе работают более 6 тысяч специалистов. Запустить решение планируют до конца текущего года, пишет Татцентр. Историю промышленной Казани пополнил новый экспонат – фрагмент деревянного водопровода второй половины XIX века. Его обнаружили в 2024 году во время ремонтных работ на территории компании «Нефис Косметикс». Находка связана с заводом братьев Крестовниковых, который был основан в Казани в 1855 году и стал одним из крупнейших предприятий губернии. Сохранившийся фрагмент передали в Фонд Национального музея Республики Татарстан. У детали хорошо сохранился внутренний канал, а один из концов имеет конус. Конусное сужение. Такую форму использовали для плотного соединения секции трубопровода, сообщает портал мэрии Казани. В Казани до конца ноября будет частично ограничено движение транспорта по улице Подлужной. Причиной стали работы в рамках строительства кабельной линии электропередач. Перекрытие затронут районы домов номер 50, 60 и 64 на улице Подлужной, в районе зданий номер 41 и 39/2 по улице Толстого, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: в целом позитивная первая смена на Retro FM. Совсем скоро возможно устроить скандал.
1: You wanna scandal now, как говорят классики.
0: У нас намечается игра «Родная речь», которая спокойно не проходит. Знаете, там всегда споры, там всегда жесть. Потому что...
1: Да, да, я просто хотела сказать, там драчка может еще в конце быть. Ну, продолжай, пожалуйста.
0: Драчка или драчка, тогда ты должна была сказать.
1: Это
0: потому что
1: сложно.
0: Ударения бывают очень сложными. И здесь нужно разобраться. 5 слов, 5000 рублей на кону. Чем больше правильных ответов дадите, тем больше денег выиграете.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495. Ждем.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира, от Тополевой до Журналистов, на улице Танковой, от остановки улицы Карбышева до проспекта Универсиады и на улице Кулгали, от Фучика до комиссара Габишева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чедов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье». 16+.
9: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
11: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
12: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
10: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: смене на Ретро-ФМ.
1: Итак, начинаем родную речь, где у нас на кону 5000 рублей и 5 сложных слов с ударениями. У нас Ирина из Читы на связи будет разгадывать и демонстрировать свою грамотность. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Ирина, скажите, вы слышали предыдущие игры?
2: Ну, как-то слышала раз, может, на прошлой неделе.
3: Ну, хорошо. Ну, там что-то получалось? Или вот как мы все в шоках пребывали?
2: Ну, местами.
3: Местами. Ну, посмотрим, какими конкретно местами в этот раз.
1: Пусть будет. Сегодня этих мест будет больше, да. Пусть их будет 5. Ирина, как мы делаем эту игру? Мы вам приводим 2 примера. Вы говорите не первый или второй, а конкретно произносите слово, как считаете правильно. И дальше подводим итог. Готовы?
2: Да-да-да, конечно.
1: Да прибудут с вами грамотность и 5000 рублей.
3: И давай с нами тоже, я их читаю, я вообще не факт, что смогу это сделать.
1: Поехали.
3: Итак, первое, это я могу. Задолго или задолго? Как правильно?
2: Задолго.
3: Приняли, идем дальше.
1: Дальше. Жужелица или жужелица?
2: Жужелица.
1: Угу.
3: Ой-ой-ой, афинянин или афинянин?
2: Еще раз слово скажите, не
3: понимаю. Конечно, это же так легко прочитать. Афинянин или афинянин?
2: Афинянин.
3: Приняли.
1: Дальше. Бунгало или бунгало?
2: Бунгало.
1: Угу.
3: Ну и последнее. Прибывший или прибывший?
1: Выбирайте.
3: Я там похихикала. Прибывший.
1: Принимается.
3: Я там похихикала, это была подсказка.
1: Да, могут быть, да, определенные намеки пересечения. Итак, вы сказали, задолго это правильно, 1000 рублей ваша.
3: Далее.
1: Вы сказали, жужелица, это правильно, 2000 рублей с вами.
3: Ой-ой-ой, дальше было очень-очень сложно, поэтому-то я и не могла прочитать.
1: Да, афинянин, вы сказали, это неправильно. Надо было произнести афинянин.
3: Я в шоке, я первый раз вообще так говорю.
1: Следующее, бунгало, здесь верно.
3: Ну, и следующее, ну, похихикать, потому что может получается проверочное слово. Есть бывший, прибывший, а есть прибывший, это который был за два до.
1: За два до, да. Прибывший, это правильно, 4 из 5, а значит вы получаете 4000 рублей от Ретро-ФМ, ура!
2: Ура, спасибо!
3: Слушайте, ну вы вообще. Ну, афинянина, мне кажется, никто бы не угадал, кроме самого афинянина какого-нибудь проходящего мимо.
1: Да.
2: А кто это? Вы можете мне
3: Афин, сказать? Житель Афин.
1: Да-да-да. Ну, часто это древние все-таки афиняне. Вот чаще о них говорят вот именно про, когда вспоминают те времена и изучают историю. Поэтому простительно. Поэтому 4000 рублей.
3: И это вообще рекорд.
1: Да, заслуженно. Вы просто красотка. Будьте богатой и будьте справедливо богатой. Сами это заслужили. Поздравляем!
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Итак, родная речь уже состоялась на Retro FM. Как нужно говорить, выучили 5 новых слов. Задолго, жужелица, афинянин, бунгало и прибывший.
1: Друзья, ну а сейчас будем говорить о привычках. Буквально через несколько минут мы завершим нашу тему. Сегодня говорили про привычки, может быть, о тех, что у вас есть. Может быть, те, чем вы гордитесь, или как-то, ну, они какие-то удивительные. Или о той привычке, которую вы решили для себя вот прям с сегодняшнего дня. Все, вот не с 1 сентября, не вообще с конца лета, а с 9 сентября, с 9.09. Пишите во все соцсети, а мы все прочитаем.
2: Реклама. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь ты.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
15: Радио Хаб. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня говорим про привычки, полезные и не очень. Какие вам удалось вести свою жизнь, и самое главное, как вам это удалось? Вот Владимир пишет, Попов, одна из последних привычек, в кавычках, мониторинг сайта «Где бензин?», а после стоять в очередях 5-8 часов. Слушайте, Владимир, а у меня нормально получилось. Я просто там в навигатор заходил, и там вот информация была, и там 92-й, 95-й, типа, имеется. Приехал, все, две машины, заправился. Попробуйте через навигатор. По-моему, работает, Владимир.
2: Полезные советы от Александра.
1: Ну, жизненно, реально сталкивался.
3: Виктория нам пишет, всем доброе утро. У нашей семьи привычка гулять с собакой. Это и заряд бодрости, и полезная ходьба, и общение с собачниками. Всем хорошего дня. И там такой тузик где-то. Я ваша привычка. Я всего лишь ваша привычка.
1: Я так и думал, что они со мной, да, потому что я их привычка.
3: Так, значит, Эльвир говорит, на просторах интернета увидел зарядку для стоп, стала делать каждое утро, как проснусь. Это стало моей привычкой. Зарядка дает мощную такую энергию, такую, на весь день. И стопы такие красивые, худые наверняка еще.
1: Стопы.
3: Вот. А Таня напишет, доброе утро, Саша, Рита. У меня привычка вставать в выходные в 6 утра. Не могу отвыкнуть. А еще у меня есть очень хорошая привычка слушать свое любимое ретро-ФМ. И капслоком написано, обожаю вас, Саша, Рита. Вы классные! У меня привычка всегда радоваться, когда кто-то скажет, что вы классные.
1: А как сдержаться? Приятно же. Да, ребят, спасибо за то, что делились своими, ну, где-то полезными привычками, где-то болью. Искренне, да. Потому что, ну, это очень непросто ввести новую привычку в жизнь. Давайте признаем, сколько раз мы это пытались сделать, да, и далеко не каждый удавалось. Я надеюсь, что наши советы, истории слушателей и какое-то мнение экспертов, которые мы сегодня озвучивали, да, поможет вам наладить жизнь, ну, в какую-то лучшую сторону, хотя бы это все перенаправить. Вот, а завтра мы вернемся и поднимем еще какую-нибудь интересную, актуальную тему для всех нас.
3: Ну, а как вы слышите, у наших коллег есть отличная привычка всем собираться после эфира, хихикать за эфиром, вы вон там их слышите. Вот, классная привычка, вот такие мы дружные, и вот в этом составе будем с вами и весь день на Ретро-ФМ. Ну, а завтра вернемся конкретно мы в 7 утра.
1: Ну а что сейчас? А сейчас Шура. У него есть привычка называть Луну холодной. Давайте послушаем.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: А вот вам, пожалуйста, 11 часов в Москве. Среда. Среденька, средушенька. 9 сентября. Дальше у нас новостюшеньки. Хотя нет, здесь все серьезно. Просто новости. И Дмитрий Королев сейчас с нами. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Устный экзамен по истории в 9 классе станет дополнительным допуском к ОГЭ. Его введут в школах в 28 году. С таким заявлением выступила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Она подчеркнула, что такая форма тестирования полностью соответствует сути истории как учебного предмета. В России собрали уже более 113 миллионов тонн зерна. Это значительно больше, чем в прошлом году. Такое заявление сделал зампред правительства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что в ближайшие недели будет продолжаться сев озимых. По его словам, фермеры смогут рассчитывать на частичную компенсацию затрат на его проведение. Поможет государство и с льготными кредитами. Россияне покупают и хранят продукты для особого случая. 33% делают это всегда, а 19% только перед важными событиями. Об этом пишет газета.ру. Главными поводами открыть отложенную покупку становятся праздник и приход гостей. Также россияне назвали выходной, романтический вечер или завершение важного дела. Чаще всего на потом оставляют конфеты и шоколад, икру и мясные деликатесы, а также хороший чай или кофе. Осенью поездка на южные курорты России на автомобиле чаще обходится дороже, чем на поезде или самолете без багажа. По данным «Известий», в расчетах учитывали не только бензин и платные дороги, но также парковку, питание, ночевки и амортизацию машины. Например, семейная поездка в Сочи на автомобиле начинается примерно от 45 тысяч рублей, тогда как билет на поезд от 30. По оценке аналитиков, поездка во второй половине октября может сэкономить до 20% бюджета. Ну и самая дорогая командировка в августе обошлась российской организации в 702 тысячи рублей. Сотрудник провел 3 дня в азиатском 5-звездочном отеле. Второе место – недельная командировка в Санкт-Петербург. За номер в 5-звездочном отеле без питания было уплачено 570 тысяч рублей. Третью строчку занимает проживание 6 гостей в 4-звездочном отеле Казани на протяжении 7 ночей с завтраками, на что спортивная организация потратила 442 тысячи. И о валюте на эту среду. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Чувствуете, да? Вот она, разница между «иди-ка ты куда-нибудь» и вот этим вот приглашением любезным музыкальным «пойдем со мной». А ведь мы и пойдем. Вообще без вопросов. Тем более, если зовут, ну уж как минимум, хотя бы прогуляемся, осмотримся. Узнаем, как оно там в середине недели, неважно, рабочий или не очень, что там есть в этой среде хорошего. Кстати, про хорошее или даже про лучшее, ну вот, пожалуйста, уже совсем скоро начнут встречаться, ну, точнее, продолжат встречаться. Песни классные. «Синяя птица», Белинда Карлайл и много чего еще здесь в эфире Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем здрасте.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз»? Подробности в эту субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» на Retro FM.
2: Retro FM «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Retro FM.
11: Наш сайт retrofm.ru.
12: Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
11: 12+.
13: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Или не надо? Это что-то мало как-то.
1: Куковали. Это антик. Динота, динота. Ну, и огонь, и вода. И все вместе сразу, и все страсти, и все эмоции. Лучшие, какие только могут быть, естественно, здесь, рядом с нами, друзья. Да, на Ретро-ФМ, конечно, под лучшую в мире музыку. Сейчас наобещаю. Ну, кстати, не просто наобещаю, но еще и выполню потом. Из ближайшего, пожалуйста, присматриваемся внимательно. Очень скоро Том Джонс появится. В перспективе еще и группа «Земляне» и «Рейжа». Столько всего вкусного, аппетитного, мелодичного. Сегодня, в среду, да, 9 сентября. Прямо на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на Сибирском тракте от Мира до Журналистов, на улице Парижской коммуны от Нариманова до Лобачевского и на улице Саидгалеева от Ташаяк до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
1: Ретро FM.

0: Мэри, да, Том Джонс, тот еще сердцеед, конечно. Такое на его концертах, говорят, творилось. Поклонницы просто с ума сходили. Прямо на сцену, значит, смотрите, бросали записки. Ключи от своих номеров в отелях. Не знаю, на что они надеялись. Так, что еще бросали на сцену? А, ну, конечно, как бы это помягче сказать. То, знаете, бывает верхнее белье, а бывает... не верхняя. Вот его тоже бросали на сцену поклонницы Тома Джонса. Вот такие яркие артисты звучат в эфире Retro FM. Скоро с нами Depeche Mode и песня из фильма «Вам и не снилось». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте, всем еще раз Retro FM.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Retro FM.
7: Наш сайт retrofm.ru.
8: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Москве, полдень Москве, полдень Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Миноборнауки проанализирует итоги приемной кампании текущего учебного года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при которых олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В российские вузы в рамках приемной кампании этого года уже зачислено более миллиона человек, пишет ТАСС. В Татарстане выросло число работающих граждан, желающих сменить место работы. За 8 месяцев текущего года в кадровый центр работы России обратились 20 700 человек, из которых 6 100 человек, 29,5%, уже имеют работу, но рассматривают другие варианты. Год назад таких заявлений было около 2000. Среди занятых соискателей наиболее активны продавцы, бухгалтеры, экономисты, менеджеры и инженеры. Почти половина обращений приходится на возрастную категорию 35-49 лет, еще 34% на граждан старше 50 лет, пишет РБК. В Казани введут временные ограничения движения на улицах Тульской и Технической. Они связаны с работами при строительстве сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилого комплекса. С 23 часов 19 сентября до 5 часов 20 сентября движение ограничат на улице Тульской в районе пересечения с улицей Технической. Кроме того, с 5 сентября по 30 ноября ограничения будут действовать на улице Технической, на участке от улицы Тульской до улицы Тихорецкой, сообщает портал мэрии Казани. В подростковых клубах Казани стартует серия открытых мастер-классов со специалистами по спортивным направлениям. Занятия рассчитаны на подростков от 13 лет и не требуют предварительной подготовки. Первое занятие пройдет 16 сентября в 19 часов в клубе «Арена». Участники изучат основы карате. 17 сентября в 19 часов в клубе «Яратам» состоится мастер-класс по спортивно-бальным танцам. Адреса клубов доступны на сайте и в социальных сетях МБУ «Подросток», пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это были новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Удивительные все-таки бывает история хитов. Между прочим, первое исполнение этого знаменитого бестселлера «Nothing's Gonna Change My Love For You» было записано другим исполнителем в 84 году и, мягко говоря, провалилось. И, скорее всего, мы бы с вами сегодня даже не знали о такой прекрасной песне, если бы, ну, спустя пару лет после 84 года, обычный гавайский подросток по имени Глен Медейрос, именно тот человек, чей голос мы сейчас слушали, если бы он не услышал эту песню на пластинке и не перепел бы ее для конкурса участников. Ему, кстати, тогда было всего 16 лет, он победил, ну и запись с его выступлением случайно услышал заехавший на Гавайи в отпуск радиопродюсер из Аризоны. Ну, а дальше пошло. Доехала. И едет до сих пор. И прекрасно, что так происходит. Глен Медейрос, «Nothing's Gonna Change My Love For You». Еще раз много хитов, ярких, положительных, позитивных, на все вкусы абсолютно. Лучшая музыка последних десятилетий. Здесь в эфире Ретро FM. Скоро с нами Бонни Тайлер, «Русский размер», Крис Ри и не только.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что колоражи. Же это было, скажи? Колоражи.
2: 9.17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
0: Первый Ефим.
2: Ефим.
0: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от частного застройщика.
10: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
17: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Это Бонни Тайлер, знаменитая в начале карьеры. Ей, кстати говоря, предлагали контракт в США, но она отказалась переезжать, так как очень сильно любила свою родину Уэльс и не хотела оставлять семью. Даже когда она стала богатой и знаменитой, она не уехала ни в Лондон, ни в США. Иногда проживала в Португалии, но в основном оставалась жить в родных краях, в Уэльсе. И на долгое время это был ее родной дом, поместье, там, где до сих пор, кстати говоря, живут ее многочисленные родственники. If You Were a Woman здесь на Retro FM. Кстати говоря, про музыку поговорить, это мы любим. Поговорить, послушать, узнать гораздо больше, чем, может быть, мы знали до сих пор. В том числе можно благодаря программе You, которая выходит в эфир по субботам на Retro FM. В ближайшие выходные, в ближайшую субботу в 13 часов расскажу вам про еще кого-нибудь интересного. Ну, например, про Джо Кокера. Приходите. Встречаемся здесь, на Retro FM программе You.
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдин». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026 года.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru. Наверное, акция действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
13: 16+. Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу, 17.00.
16: Категория 16+.
17: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
19: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Самая настоящая драма от Джорджа Майкла «Фейт». Здесь про веру и надежду на то, что искренние чувства существуют. А во что еще мы, люди, верим, на самом деле? Ну, кроме того, что искренние чувства существуют. Но я, например, неунывающий оптимист по поводу того, что зима будет не такая уж холодная, малоснежная, например, предстоящая. Никогда, правда, не срабатывает вот эта моя вера. Все равно заваливает снегом, под самое не хочу. Но я все равно верю и жду хорошей погоды. А есть и, кстати говоря, такое, что на 100% сбывается. Это музыка. На Retro FM скоро с нами, например, Александр Барыкин и Луи Армстронг. На минуточку. Вот это да. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Реклама. В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Опять назад пустым ехать?
9: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте вози.озон.ру. 18+.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма — адаптивная защита двигателя.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 13 часов в Москве. Продолжается среда, а мы ей и не мешаем. Пускай себе продолжается и дальше. Ну а теперь время новостей на Ретро-ФМ. С ними нас познакомит Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Небольшой финансовый опыт подростков делает их особо уязвимыми перед мошенниками. Одна из распространенных угроз – дропперские схемы, когда их карты используют для получения и вывода похищенных денег. Об этом напомнили в Центробанке. Там уточнили, чтобы исправить ситуацию, действует закон, запрещающий открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия их родителей или законных представителей. В Новороссийске после ночной массированной атаки беспилотников повреждены 3 предприятия и ряд жилых домов. Есть погибшие, 29 человек пострадали, 17 из них продолжают лечение в больнице. Введен режим ЧС, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он добавил, есть повреждения в нескольких детских садах, 2 поликлиниках и в школе. Идет восстановление поврежденного водопровода и троллейбусной контактной сети. Поставки Украине беспилотников, которые используются для ударов по территории России, следует прекратить. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хрупла. По его словам, его партия не поддерживает передачу оружия в кризисные регионы и зоны военных действий. Тем временем в МИД Германии заявили, что европейские страны готовы обсуждать с президентом России Владимиром Путиным завершение украинского конфликта. Япония должна извлечь уроки из истории, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Маунин после того, как Япония потребовала демонтировать памятник окончанию Второй мировой войны в Хабаровске. Российская сторона это требование отвергла. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, мемориал установлен на российской земле и отражает историческую память страны. Филологи отмечают, что интересы интернета и технологии трансформируют русский язык. Граница между устной и письменной речью стирается. Люди пишут быстрее и непринужденнее, пренебрегая заглавными буквами и строгой структурой текста. Также, подобно слову «кофе», которое теперь допустимо использовать не только в мужском роде, но и в среднем, стали склоняться «евро» и «смузи». Ну а ранее Институт русского языка утвердил 2 допустимых варианта написания слова «миллион» и «миллион». И о валюте в конце выпуска. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ой, не могу. «Вишневая девятка». Комбинация. Прекрасная группа, знаковая, важная для истории отечественной музыки. Комбинация. Много всего, конечно, девчонки накомбинировали хорошего. Как это? Комбинировали, да и выкомбинировали. В том числе и эту замечательную песню про девятку, про вишневую. А мы с вами тоже периодически комбинируем, ну, то есть совмещаем в хорошем смысле, ну, например, все свои дела с прослушиванием прекрасной музыки последних десятилетий. На Ретро-ФМ скоро Рики Мартин, Белинда Карлайл. Все это прямо здесь. Так что не расходимся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной среды.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
6: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в «Максидоме» будут скидки до половины цены на качественную посуду. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропусти! Идите, друзья!
12: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
13: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
14: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
15: Реклама 0+.
16: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в тренде.
16: Тренди.рф.
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
21: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены.

0: Человек-зажигалка, Рики Мартин, The Cup of Life, чашечка жизни. The Cup of Life, The Cup of Morning, еще можно чашечку утра. Это уже называется «Добро пожаловать в утреннее шоу «Первая смена». Друзья, по будням с 7 до 11. Важно напомнить, Саша Светлов и Рита Субботина приходят с подарками, шутками и вообще отличным настроением. Это важно. Не забывайте, пожалуйста. Завтра, само собой, они тоже придут с утра пораньше. Прям сюда, на Ретро-ФМ. Ну, а мы с вами уже здесь, так что давайте-ка продолжать слушать классную музыку. Скоро группа «Кино» и «Смоки» в Москве уже 13 часов и 34 минуты.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Army of Lovers на Red FM. Hands up. Песня про руки. Так, про руки наши. Давайте-ка мы подумаем, куда бы их пристроить, приложить, ну, если вдруг есть такая необходимость, чтобы ими, интересно, можно было такое поделать руками нашими. А, вот, кстати, отличный вариант. Можно, например, потыкать пальчиками куда? В кнопки, конечно, чтобы написать и отправить сообщение Филичиту на Ретро-ФМ. В следующем часе планируем активно передавать и поздравлять, ну, а я побегу, пожалуй. Эх, уже скучаю по вам, если честно. О, а может мне не уходить тогда совсем? Ну ладно, ладно. Все равно же завтра вернусь, правильно? Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, всем пока.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
7: Категория 16+.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
11: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
12: Я построю здесь новый мир.
11: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
13: Реклама 18+.

0: 14 часов начинается время приветов, поздравлений и любимой музыки на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Большой привет! Это Феличита, территория счастья и хорошего настроения. Будем подтверждать это вновь и вновь, делиться добрыми словами, хорошими новостями, хорошим настроением и любимой музыкой. Обязательно пишите в наши социальные сети RetroFM Казань, а также в бот «Выбери радио» с пометкой RetroFM Казань. Не жалеем добрых слов, любви и нежности в адрес тех, кем дорожите, кого цените, уважаете и любите. Меня зовут Нелли Рахманова. Рада быть с вами в эту среду. День недели, который называют днем серединой. Вроде бы еще не конец недели, но уже чувствуется приближение выходных. Самое время выдохнуть, улыбнуться и просто получать удовольствие от момента. И, конечно, от музыки, которая умеет согревать даже в дождливый и пасмурный осенний день. Майкл Джексон в самом начале. Феличита на Ретро-ФМ Казань.

0: Билли Джин Майкла Джексона в программе Феличита на Ретро-ФМ Казань. 9 сентября уже, друзья, среда. В народе маленькая пятница. Пусть она будет такой, чтобы хотелось напевать любимые строчки даже по дороге на работу. Пусть все складывается, мелочи вас радуют, а впереди ждет что-то хорошее. И настроение будет такое, чтобы захотелось взять в руки телефон, например, и отправить в бот «Выбери радио» сообщение о чем-нибудь хорошем какому-нибудь хорошему человеку. И особенно, если у него день сегодня такой особенный, день рождения, например. И вы это делаете, что очень радостно. Привет, Ретро-ФМ! Передаю привет Эльвире Хасановой. Поздравляю ее с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов, вдохновения и отличного настроения. Пусть все получается и все сбывается, сообщение от Ирины. Передаю привет Борису Самойлову из Чистополя. Поздравляю с днем рождения. Пусть осень будет теплой, а настроение ярким, сообщение от Надежды. Привет, Ретро, привет, ведущий, привет-привет. Привет, Казань и Зеленодольск. Замечательной осени вам желаю. И помните, что у природы нет плохой погоды, пишет Сабина. Абсолютная правда, к которой добавить разве что немного счастья в музыкальных ритмах Феличита, Скорпионс и Лев Лещенко на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

You and I от Scorpions. В продолжении Филичта на Ретро-ФМ Казань. Среда, настроение отличное, музыка любимая, все на своих местах. В эфире Филичта, ловите волну счастья и хорошего настроения. И пусть сегодня среда будет полна приятных сюрпризов. И привет по радио тоже, кстати, таким. К таким сюрпризам относятся. Пишите нам в бот «Выбери радио», а также можно написать в любые социальные сети Ретро FM Казань. Пишите и приятно удивляйте друзей, близких вам людей. Меня зовут Нелли Рахманова. Для тех, кто не знает и не помнит, я с удовольствием напомню, как меня зовут. И я читаю каждое ваше сообщение внимательно и с большим удовольствием. Привет, Ретро! Привет! Передаю Альфизе Хасаншиной. Пусть день принесет много приятных моментов и впечатлений. Сообщения от Гузель. Привет, Ретро-ФМ из Бугульмы. Поздравляю племянника Артура с днем рождения. Желаю успехов в учебе и победы на соревнованиях. Только вперед, ты все можешь. Подпись тетя Альбина. Привет, любимые Казани из Питера, пишет Татьяна. Персональный привет Наташе Свириной. Всем отличной среды, будьте счастливы и ловите моменты настроения. Замечательной сентябрьской среды всем, среда уже здесь, а значит, неделя уверенно движется вперед. Самое время зарядиться энергией и хорошим настроением. Включайтесь в волну Филичта, ловите любимые хиты и пусть день будет по-настоящему удачным. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ Казань.

0: На часах в студии 14.22, друзья, вы слушаете Фели Чита на Ретро-ФМ Казань, территория счастья и хорошего настроения. Пишите в социальные сети Ретро-ФМ Казань и в бот «Выбери радио». Заряжаемся неповторимым вайбом маленькой пятницы и лучами внутреннего теплого осеннего солнца. Нам не важно, что у нас за окном.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
4: Реклама.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на 2-м этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Goldie with your love. Bee Gees в разгаре Филичита на Retro FM Казань. В середине недели, когда особенно хочется чего-то того, что напомнит. Жизнь полна красивых моментов. Пусть сегодня таким моментом станет любимая песня в эфире Филичита. Музыка, которая согревает душу и делает среду светлее. Пишите нам в наши соцсети и в бот «Выбери радио». Все сообщения, все абсолютно ваши сообщения будут с радостью прочитаны мной в прямом эфире. Ретро FM, здравствуйте! Сегодня 9 сентября, день рождения Светланы Габдуллиной, моей любимой подруги. Желаю ей только всего самого светлого, чистого, доброго и лучшего. И чтобы этот особенный день запомнился приятными сюрпризами, сообщениями. Мне такое прислала Анастасия. Ну что же, рады внести свой вклад в копилочку приятных сюрпризов именинницы и подарить пару хитов Retro FM для настроения. Сабрина и бит-квартет «Секрет» на Retro FM Казань.
1: Филичита на Retro FM.
2: Делитесь счастьем.

0: эмоции и драйв от Сабрины в продолжении счастливого часа на Ретро FM Казань. Продолжаем качать среду, маленькую пятницу. Пишите свои сообщения в социальной сети Ретро FM Казань, в наш бот «Выбери радио». Он тоже рад принять все ваши сообщения, а я буду рада всех их озвучить в прямом эфире. Коллеги поздравляют Диляру Багаудинову с днем рождения. Желаем больших успехов и вдохновения на решение задач. Пусть год будет продуктивным, результативным, а день пусть принесет приятных неожиданностей. Много-много. Отличное пожелание, имениннице наши поздравления и музыкальный презент через пару мгновений. Секрет-сервис на Ретро-ФМ Казань.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00. Категория 16+.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
10: 16+.
11: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: с хитом «Мария». Красивый финале «Счастливый час» на Ретро-ФМ Казань. Спасибо всем, кто делился частицей своей невероятной души. Желаю вам отличного дня и пусть все у вас сложится. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 15.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Рикасли, Татьяна Буланова и группа Joy. И, конечно, новости с Дмитрием Королевым прямо сейчас. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские водители теперь могут не возить с собой автоправа и СТС. Вместо них инспектору ГАИ можно предъявить QR-код. Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения, которые позволяют использовать эти документы в национальном мессенджере наравне с бумажными. Как уточнили в Минцифры, заставлять пользоваться электронными документами никого не будут. Между тем, эксперты рекомендуют не отказываться от бумажной версии. Причина – нестабильная работа интернета. В таком случае водителя будет ждать штраф. Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу на саммите АТС, который в предстоящем ноябре пройдет в китайском Шэньчжэне. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос главы государств обсудили по телефону. Общались президенты России и США накануне. Напомню, последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп проводили саммит в Анкоридже в прошлом году. Литва вслед за Латвией может запретить автобусные перевозки в Россию и Беларусь. Мера может начать действовать с будущего года. Как пишут литовские СМИ, это не станет критическим ударом для отрасли, хотя и затронет тысячи пассажиров. К слову, в настоящее время только между Литвой и Беларусью ежедневно курсирует около 30 автобусов, которыми пользуются примерно 3000 человек. Ну и напомню, ранее Латвия решила со следующего года закрыть пассажирское автобусное сообщение в Россию и Беларусь. В Ульяновской области планируют ужесточить закон о тишине. Региональное правительство решило расширить список мест, где запрещено шуметь в ночное время. Законопроект внесен в областной парламент. Если инициативу одобрят, ограничения коснутся не только жилых зон, но и общественных пространств. Набережных, бульваров, парков, скверов, площадей и спортивных площадок. Ну и россияне постепенно возвращаются в торговые центры. Динамика прослеживается на фоне возникших трудностей маркетплейсов с доставкой и роста цен из-за увеличения комиссий. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люрин. По словам эксперта, меняется и формат самих ТЦ. В них появляется больше зон общепита и развлечений. Заходят туда и фитнес-центры. И о валюте на эту среду: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вот-вот, учтите, друзья, не только красота, день, который сегодня во всем мире отмечается, страшная сила. Мозг тоже еще ого-го, и связать может, и развязать, а может даже и больше. Группа «Мираж» на Ретро-ФМ в 15.20. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Юрий Антонов и Ким Вайлд уже совсем скоро.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что колоражи. Же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
7: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
11: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
12: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркотиком. Козом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
13: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 15+.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Друзья, я только что на своей машине времени вернулся из будущего. Там в субботу в час дня играет такая музыка. Не верите? Проверьте сами. С часа до двух дня в нашем эфире в эту субботу программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. Он расскажет нам о Джо Кокере, о том, как все начиналось, как история успеха, собственно, Джо, и, конечно, поставит всем известные хиты, и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимого исполнителя. В общем, не пропустите программу «Ю» в эту субботу с часу до двух дня. Будет о Джо Кокере.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00. Категория 16+.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Как говорил один мой знакомый, лето кончается тогда, когда купаться становится слишком твердо. Ну, по его мнению, лето пока еще с нами. И самое главное, друзья, синоптики обещают, что бабье лето вот во второй половине сентября к нам еще, собственно, вернется. Лето будет. Собственно, мне кажется, оно уже есть. Действительно теплеет на глазах в столице. 15:49 в столице. До конца часа с нами Bad Boys Blue и песни из трех мушкетеров.
1: Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
4: Категория 16+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: И прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Цена нефти марки Brent сегодня впервые с 24 июля поднялась выше $100 за баррель. Котировки заметно растут на фоне геополитической напряженности и ожиданий дефицита предложения на мировом рынке. Октябрьские фьючерсы на WTI также дорожают до $94.74 за баррель. Рост цен происходит на фоне сохраняющихся рисков перебоев с поставками из-за конфликтов в ключевых нефтедобывающих регионах и ограничений добычи со стороны ОПЕК+. Эксперты связывают текущую динамику с высоким спросом на энергоносители и опасениями по поводу дальнейшего сокращения экспорта. Россия и Индия до конца текущего года могут подписать межправительственный меморандум о сотрудничестве в развитии Северного морского пути. Географическое положение Индии и значительная роль морского транспорта в ее внешней торговле повышают заинтересованность страны в развитии транзитных перевозок с использованием Северного морского пути. В следующем году стороны планируют организовать совместный пилотный рейс по СМП. Это станет символичным событием в год 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией. В России началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Избиратели 32 регионов могут пройти процедуру выборов в тренировочном режиме до 20.00 10 сентября. Протестировать систему смогут те, кто подал заявление на участие в ДЭК на госуслугах и получил статус «Учтено» до 23.59 6 сентября. Тестирование проходит на обезличенных тестовых данных и не требует посещения избирательного участка. Для корректной работы портал Минцифры рекомендует использовать Яндекс.Браузер или установить сертификат Минцифры. Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян проводить отпуск в России. Это необходимо, чтобы снизить возможные риски для здоровья во время зарубежных поездок, связанных с инфекционными заболеваниями. Он отметил, что лучший отдых – это отдых в России, призвал изучать все риски перед поездкой. Академик подчеркнул, что россиянам стоит более внимательно относиться к своему здоровью и выбирать внутренний туризм, где риск инфекционных заболеваний значительно ниже. И в Варшаве около 30 роботов устроили митинг. У Министерства цифровых дел требуют ограничить бесконтрольное развитие искусственного интеллекта и сохранить рабочие места для людей. Гуманоидные и четвероногие роботы-собаки маршировали с лозунгами «Защитить рабочие места» и «Пора вводить правила». Организаторы планируют продолжить акции, чтобы привлечь внимание властей к необходимости скорейшего принятия законодательных актов, регулирующих использование искусственного интеллекта в экономике. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 86 рублей и 47 копеек. Евро на отметке 100 рублей и 50 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: не пришел, не увидел, не победил. И даже гад такой не позвонил. Где только авторы находят таких героев для песен? Непонятно. Ты ж мужчина. Это Сиси Кич на Ретро ФМ в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Алена Свиридова и Фил Коллинз на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
14: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Пока утро красит нежным светом, наша с вами задача, друзья, встать уже с утра пораньше в хорошем настроении. И тут, сами понимаете, без первой смены на Ретро FM не обойтись. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут новые игры, классные призы, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой, Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. И все, что нужно для правильного утра, обязательно завтра с 7 до 11 будет на Ретро FM. Не пропустите и не проспите.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на Сибирском тракте от Мира до Журналистов, на улице Магистральной от Турбинной до Учительской и на улице Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Все! Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Чем больше женщину мы любим, тем меньше денег на себя. Помните об этом, мужчин? Но, впрочем, может быть, об этом как раз стоит и забыть. Бананарама. Шикарные женщины. На RetroFM 16.48. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья. До завтра. Далее у нас в эфире Олег Орлов. Встречайте его совсем скоро. Ну, а до конца часа здесь группы Бонием и Браво.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
8: Реклама 18+.
9: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
9: 12+.

0: В Москве 17.00. Леонид Агутин и Modern Talking через пару минут понесут вечерний позитив в широкие народные массы.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Число пользователей, систематически поддерживающих благотворительные фонды в сервисах Яндекса, достигло 2 миллионов. Они подключили округление и добавление благотворительной механики помощи рядом, которые позволяют регулярно жертвовать небольшие суммы на нужды фондов. С 2020 года пользователи Яндекса сделали более 200 миллионов пожертвований на сумму более 2 миллиардов рублей. Больше всего пользователей подключили благотворительные механики в Москве, более 800 тысяч человек. В Санкт-Петербурге таких пользователей 428 тысяч, в Казани 112 тысяч. Благодаря пожертвованиям помощь рядом оплачивает благотворительным фондом поездки подопечных на такси до места лечения, реабилитации или учебы, приезд на дом специалистов, перевозку вещей, закупает необходимые товары и лекарства. Татарстан занял второе место в России по количеству фермерских островков. В республике работает 6 таких торговых точек, 3 из которых появились с начала этого года. Больше островков действует только в Московской области, где открыто 7 площадок. Формат предполагает размещение локальной продукции внутри магазинов крупных торговых сетей. Чаще всего предприниматели поставляют молочную и мясную продукцию, а также замороженные полуфабрикаты, пишет Татцентр. Историю промышленной Казани пополнил новый экспонат – фрагмент деревянного водопровода второй половины XIX века. Находка связана с заводом братьев Крестовниковых, который был основан в Казани в 1855 году и стал одним из крупнейших предприятий губернии. Сохранившийся фрагмент передали в Фонд Национального музея Республики Татарстан, пишет портал мэрии Казани. В Казани до конца ноября будет частично ограничено движение транспорта по улице Подлужной. Причиной стали работы в рамках строительства кабельной линии электропередач. Перекрытие затронут районы домов номер 50, 60 и 64 на улице Подлужной, в районе зданий номер 41 и 39/2 по улице Толстого, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Продолжается круговорот времен суток. Вот уж вечер среды вступил в свои права. Там не за горами очередная ночь, которую посвятил свою песню Юра Шатунов. А ночь, как считают ученые, это не просто темное время суток, а удивительный период, когда человеческий организм живет по совершенно другим скрытым законам. И что удивительно, проснувшись утром, покинув мир сновидений, мы уже через некоторое время даже не помним, что там делали. В течение 5 минут после пробуждения забывается половина сновидений, еще через 5 минут из памяти стирается уже 90% сна. А ведь такое порой снится. Хоть ручку с блокнотом держи на прикроватной тумбочке, чтобы успеть хоть что-то записать. 17:20, время московское, далее на Ретро-ФМ. Послушаем Аиду Ведищеву и Джо Кокера. Меня зовут Олег Орлов, всем приятного музыкального вечера. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз». Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
9: Реклама 0+.
10: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Являются публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу. Вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
17: Больше сделок.
16: Квартиры от агентства «Статус».
17: Строительство загородных домов от честного застройщика.
16: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
19: Ретро-ФМ.

0: Как там у Агаты Кристи? Мне всегда было непонятно, почему худшие из мужчин вызывают интерес у лучших женщин. Но при этом, как отмечают психологи, и лучшие мужчины порой бывают очень заинтересованы в худших женщинах. Такая вот жизнь – сложная штука. О горячих девчонках и плохих парнях группа Bad Boys Blue на Retro FM. Все самое лучшее, друзья, в нашем дальнейшем эфире. Игорь Корнелюк и группа Animals буквально через несколько быстрых минут. Столица 17:34.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Тецевской от вертолетного завода до Копылова, на улице Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана и на улице комиссара Габишева от Зорги до Кулгали. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте Хавейл.ру. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2020 года.
1: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

Группа «Рэжи» на «Ретро-ФМ» о том, каково это и любить кого-то, и ненавидеть. Ну, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Сегодня тебя любят, завтра уже ненавидят. Знаю, есть такие семьи, в которых то тишь да гладь, то извержение вулкана. Ну, а уж если становиться предметом ненависти для кого-то... Как говорил один мой знакомый, если придется разрывать отношения, то будь причиной, по которой она будет ненавидеть не тебя, а целый знак зодиака. 17:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера и исключительно позитивных эмоций от музыки, что звучит у нас здесь на Ретро-ФМ. До конца этого часа Саманта Фокс и «Синяя птица».

0: Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе 12+.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и Моя Мишель. Дни приносят тучи.
9: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу, 17:00.
11: Категория 16+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Опять назад пустым ехать.
15: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
16: А что с оплатой?
15: До 75% после загрузки.
17: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.

0: Москве 6 вечера. Лучшее украшение жизни, отличное настроение. Заряжайтесь им здесь, на Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Число пользователей, систематически поддерживающих благотворительные фонды в сервисах Яндекса, достигло 2 миллионов. Они подключили округление и добавление благотворительной механики помощи рядом, которые позволяют регулярно жертвовать небольшие суммы на нужды фондов. С 2020 года пользователи Яндекса сделали более 200 миллионов пожертвований на сумму более 2 миллиардов рублей. Больше всего пользователей подключили благотворительные механики в Москве, более 800 тысяч человек. В Санкт-Петербурге таких пользователей 428 тысяч, в Казани 112 тысяч. Благодаря пожертвованиям помощь рядом оплачивает благотворительным фондом поездки подопечных на такси до места лечения, реабилитации или учебы, приезд на дом специалистов, перевозку вещей, закупает необходимые товары и лекарства. В Татарстане выросло число работающих граждан, желающих сменить место работы. За 8 месяцев текущего года в кадровый центр работы России обратились 20 700 человек, из которых 6 100 человек, 29,5%, уже имеют работу, но рассматривают другие варианты. Год назад таких заявлений было около 2000. Среди занятых соискателей наиболее активны продавцы, бухгалтеры, экономисты, менеджеры и инженеры, пишет РБК. В Казани введут временные ограничения движения на улицах Тульской и Технической. Они связаны с работами при строительстве сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилого комплекса. С 23 часов 19 сентября до 5 часов 20 сентября движение ограничат на улице Тульской в районе пересечения с улицей Технической, сообщает портал мэрии Казани. В подростковых клубах Казани стартует серия открытых мастер-классов со специалистами по спортивным направлениям. Первое занятие пройдет 16 сентября в 19 часов в клубе «Арена». Участники изучат основы карате. 17 сентября в 19 часов в клубе «Яротам» состоится мастер-класс по спортивно-бальным танцам. Адреса клубов доступны на сайте и в социальных сетях МБУ «Подросток», пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это были новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. Ретро FM. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Немного светлой грусти от Modern Talking на Retro FM. Есть от чего взгрустнуть, как сказал бы иной Тамада в ходе какого-нибудь сентябрьского застолья с легкой грустинкой в голосе. Лето выпито. Так откупорим же осень. Вторая фраза, как вы понимаете, говорится уже с нескрываемым позитивом. Ведь осень тоже очень приятный, бодрящий вкус, особенно в первых числах сентября, зачастую ни в чем не уступающий иным летним дням. В средней полосе, кстати, официально началось бабье лето, с чем мы поздравляем всех любителей теплой и солнечной погоды. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. В столице 18.20.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
7: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
13: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: Ищете уютное место для дня рождения?
19: Или теплых семейных встреч?
18: Семейное кафе «Тренди».
19: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
18: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.
13: Ретро-ФМ.

0: Бывало, что застрянешь в автомобильной пробке и думаешь, чем бы занять себя, чтобы скоротать время. Людям творческим куда проще в этом плане. Взять, к примеру, французского композитора Юбера Жиро, который в ситуации «Метр едем, два стоим», сидя за рулем, взял и сочинил эту песню. Изначально она была записана на французском языке и перепевалась потом многими артистами. Прямо сейчас слушаем «Мами Блю» в исполнении Черри Лейн. Историю многих песен и многих артистов можно услышать в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Напомню, что каждую субботу с часу до двух дня мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и даже малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» в субботу на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Тецевской от вертолетного завода до Копылова, на улице Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана и на улице комиссара Габишева от Зорги до Кулгали. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чедов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье». 16+.
2: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
3: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Только задумайтесь, друзья, как часто мы забываем прочувствовать волшебство какого-то момента, однако именно на таких волшебных моментах строится сценарий всей нашей жизни, ну, по крайней мере, личной жизни. Герой этой песни Майкла, Джорджа Майкла как раз переживает один из таких ключевых моментов, так что давайте пожелаем ему удачи. 18:48, время московское, вы слушаете Ретро-ФМ. На финише этого музыкального часа у нас будут музыкальные истории Джо Дассена и Юрия Антонова. Меня зовут Олег Орлов, всем приятного вечера.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Джаггер F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггер F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на «Джаггар.ру» от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей им лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
20: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: В Москве 7 вечера. Високосный год и Эдди Хантингтон поддадут музыкальному жару в начале нового часа. Но сначала Игорь Акулов расскажет нам последние новости. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Посольство России в Венгрии продолжит свою деятельность в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между двумя странами, несмотря на высылку российских дипломатов. Ранее замглавы правительства Венгрии Анита Орбан заявила о решении выслать дипломатов из-за якобы неприемлемой деятельности, не раскрыв подробностей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что недружественные действия не останутся без ответа, но Россия сохраняет открытость для дальнейшего развития связи с Венгрией. Ростех запустил единый портал для продвижения российской гражданской продукции. Он позволяет предприятиям размещать изделия, искать готовые решения и выстраивать производственные цепочки, сообщили в госкорпорации. Платформа предназначена для поиска российских поставщиков в рамках импортозамещения и объединяет уже более 180 предприятий и научных организаций с каталогом свыше 1250 продуктов и более 370 компетенций. Было отмечено, что 60% заявок поступают от корпораций крупного бизнеса, и компания ожидает присоединения к платформе других российских компаний. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что штаммы гриппа, которые будут поражать россиян в текущем эпидемическом сезоне, не являются агрессивными и не представляют большой опасности. В этом году граждан будут прививать от свиного и гонконгского гриппа, а также гриппа типа Б-Виктория. Было отмечено, что каждый год меняется штаммовый состав вакцины, и в этом году замена коснулась сразу трех компонентов. Российский авторынок в августе этого года поднялся на 3 строчки и стал вторым в Европе. Результат – 114 285 новых автомобилей. Первое место заняла Германия с результатом 212 563 автомобилей, а на третьем месте оказалась Франция. При этом Россия стала единственной страной среди крупнейших европейских рынков, показавшей отрицательную динамику – минус 6,5% к августу прошлого года. Однако это не помешало ей занять второе место из-за традиционно низкой активности в последний месяц лета. И Лионель Месси договорился о покупке 100% акций испанского футбольного клуба «Эльденсе». Сделка будет объявлена после завершения юридических процедур и проверки активов, а также должна быть одобрена Высшим спортивным советом Испании. Владельцы клуба надеются, что приход такой звезды, как Месси, поможет привлечь инвестиции и повысить узнаваемость команды. Месси, в свою очередь, рассматривает этот шаг как долгосрочный проект, направленный на развитие клуба и его инфраструктуры, а также на создание академии для молодых футболистов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Ну, каждого из нас в жизни есть что-то, чем мы не очень довольны. Маленький рост, на который сетует главный герой этой песни Виктора Салтыкова, не самая большая проблема, как и слишком большой рост, на что теоретически мог бы я пожаловаться, не вписавшись, к примеру, в слишком низкий дверной проем. Независимо от роста, многих из нас по осени накрывает раздражительность, усталость и подавленность. А побороть осеннюю хандру, по мнению врачей, помогут несколько шагов. Надо наладить режим сна, отказаться от гаджетов перед сном, побольше гулять, делать дыхательные упражнения и скорректировать питание, включить в рацион больше полезных продуктов и отказаться от вредных. Как все просто, друзья. Исключительно полезная для состояния души музыка продолжит делать свое дело уже через пару минут, когда нам споют на ретро-ФМ Константин Никольский и Modern Talking. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. Столица 19:22.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова, 48. Выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026.
7: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Даже когда вам нечего терять, не забывайте, еще не все потеряно. Вот и дуэт Modern Talking не советует опускать руки, когда, как кажется, уже ничего нельзя исправить. Можно и даже нужно, особенно если речь идет о настроении, об утренней хандре, мешающей на позитиве начать новый день. С этим вам легко и просто поможет утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной. Конечно же, ваша любимая музыка, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас, друзья. Не проспите! Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00. Категория 16+.
7: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
8: Строит районы смело.
9: УАО «Сувостроит»
8: строит для всех поколений.
9: УАО «Сувостроит»
8: строит для чемпионов.
9: УАО «Сувостроит»
8: строит в моем регионе.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
13: И включай интернет-потоки Retro FM.
10: 12+.

0: Как гласит один из шуточных законов красоты, всемирный день которого, кстати, отмечается сегодня, чем хуже у человека идут дела, тем лучше он должен выглядеть. Пусть окружающие думают, что у вас все отлично, как у героини этой песни Милен Фармер, дела у которой на самом деле идут как-то не очень. Отличная музыка, что звучит на Ретро-ФМ, продолжит кого-то бодрить, кого-то расслаблять уже через несколько минут. Под занавес этого часа послушаем Сандру и Игоря Иванова. В Москве 19:49. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, приятного вечера.
1: Реклама.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: В Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: Пятерочка доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
12: Реклама 18+.
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
17: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
18: А что с оплатой?
17: До 75% после загрузки.
19: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
10: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 8 вечера в Москве. Веселые ребята и Пати Райан составят нам компанию в начале нового музыкального часа. Прямо сейчас информационные итоги сегодняшней среды подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле заявил, что Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама в ближайшее время. Вьетнамский лидер прибыл в Россию с государственным визитом, в ходе которого стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Владимир Путин отметил, что безвизовый режим будет способствовать развитию туризма и укреплению экономических связей между странами. Ранее Россия уже заключила соглашение о безвизовых поездках с рядом стран, включая Саудовскую Аравию и Оман. Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Режим контроля будет распространяться на граждан и организации, владеющих или пользующихся такими объектами, а также на органы власти. Меры направлены на усиление безопасности населения с учетом современных угроз. Закон в случае принятия вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Россия и Турция в ходе межмидовских консультаций в Москве обсудили ситуацию в Черном море и угроз безопасности судоходства. Российская сторона представила позицию по урегулированию конфликта на Украине путем устранения его первопричин. Стороны также обсудили действия, которые, по оценкам Москвы, создают угрозы, в том числе и для Анкары и турецкой стороны. Мошенники начали предлагать продавцам на Wildberries фейковую компенсацию за товары, пострадавшие от атак. Злоумышленники берут проценты от суммы сгоревшего товара, обещая полный возврат предоплаты в случае неудачи, но не предоставляют юридических документов или механизмов выплат. Wildberries подтвердили, что никаких дополнительных каналов компенсации не существует, назвали информацию ложной и призвали к бдительности. И россияне стали чаще путешествовать в одиночку. В первом полугодии этого года число зумеров, путешествующих соло, выросло на 84%, а миллениалов на 27%. Наиболее популярные направления у всех возрастных групп – это Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам. Тренд на соло-путешествия связан с желанием независимости и гибкости в планировании маршрутов. А эксперты отмечают, что одиночные поездки становятся все более популярными, особенно среди молодежи. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 46 копеек. Евро 99 рублей и 25 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: как говорят некоторые меланхолики, особенно те, кто очень любит лето, еще настоящая осень не вступила в свои права, а настроение уже испортила. Ну, друзья, даже если у кого на душе тоскливо, любимая музыка не даст скатиться в депрессию осеннюю. Такая вот она целебная для души. Как раз ей, красивой музыке, дифирамбу поет Эфэр Дэвид на Ретро ФМ. А через несколько быстрых минут с удовольствием послушаем Александра Иванова и Pet Shop Boys. 19 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего вечера.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа Beatles? Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро FM.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Джили Ситирей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Не отверта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей. Под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
15: И зайки зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: одежды. Как-никак, сентябрь на календаре, вторая его неделя. Вы слушаете Retro FM. На смену CC Cage в нашем эфире уже спешат Лубега и Дубы Колдуны. И не очень пока торопится Крис Айзек. В столице 20.36.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ
3: – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
6: Категория 16+.
7: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ох, как хорошо расслабил нас всех Крис Айзек после такого классного медлячка с нескрываемым энтузиазмом. Готовимся пойти в пляс. Без 12.09 в Москве, с 21.00 до полуночи будем отдыхать в ритме хорошего танца. На вечеринке Retro FM вас ждут лучшие дискотечные хиты в уникальном миксе. Делайте свои приемники громче и встречайте Руслана Романова. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь до завтра. Приятного вечера, друзья.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
6: Интернет-поток «RetroFM 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «RetroFM 90-е». 12+.

0: чтобы в середине недели вы чувствовали себя максимально позитивно и среда не казалась изнурительно тяжелой и бесконечной, мы подготовили для вас этакие... музыкальный нон-стоп, лучшие танцевальные хиты собраны в нашем супермиксе, который будет звучать до самой полуночи. Вечеринка RetroFM стартовала, так что Move Your Body, как поется в этом треке от группы Eiffel 65. 21:19 в Москве. Я Руслан Романов. Всем привет.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Все именно так. Всем вечерам вечер и всем ночам ночь ожидает всех, кто настроен на лучшую танцевальную музыку и наш неповторимый микс соответственно. Команда Joy присоединяется ко всем танцующим на вечеринке Retro FM на часах 21:34. Разогреваемся дальше, не расходимся, а может быть даже делаем громче, если это уместно.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Всеми талантами Олега Газманова в нашей стране точно знаком каждый. Ну а про мощнейшую энергетику народного артиста России и говорить нечего. Можно только подпитываться ей и восхищаться снова и снова нашим любимым исполнителем. Есаул сегодня на вечеринке Ретро-ФМ 21:48. Время московское.

0: Композиция, которую сэр Джеймс Пол Маккартни не только исполнил, но еще и, в общем-то, написал вместе со своей супругой. Ну, а участвовала в исполнении, собственно, группа Wings, в которой они вместе и присутствовали. 22.18 в Москве, это вечеринка Retro-FM.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
12: Больше сделок.
11: Квартиры от агентства «Статус».
12: Строительство загородных домов от честного застройщика.
11: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
13: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
14: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бывает и такое на вечеринке Ретро-ФМ. Музыка, как говорится, на слуху, а вот о происхождении трека ничего не известно. Вероятно, это именно тот случай, а потому я охотно спешу вам на помощь. Пару десятилетий назад немецкая группа «Каскада», что можно интерпретировать на русский как «водопад», записала свой дебютный сингл под названием «Miracle», который, кстати говоря, впоследствии переиздавался неоднократно, причем в самых разных странах, ну а потому и версии могли вам встречаться разнообразные. Вот одна из них сегодня в нашем супермиксе на вечеринке Retro FM. 22:34 в столице, мы танцуем до полуночи.
1: Реклама.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: советовал бы воспринимать данную рекомендацию буквально, но если проецировать все спетое на наш супер танцевальный микс, то делаем мы именно так, друзья, по волнам эфира. Мчимся вперед на невероятной скорости, имея в виду динамику и энергичный темпо-ритм. В том же ключе доберемся и до самой полуночи. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вечеринка Ретро-ФМ в разгаре. В Москве 22 часа и вот уже почти 49 минут.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

готовы. И теперь я вижу, кто вы. Вылезайте из берлоги, полуденные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Девы, рыбы, львы, тельцы, стрельцы, весы и водолеи, скорпионы, козероги, раки.

0: В уникальном миксе композиция, как минимум, интригующая своим названием. Поездка на ковре-самолете. Ну а в целом, вот такой ритм едва ли оставит равнодушными ценителей лучших танцевальных хитов. Вечеринку Retro-FM продолжает британский музыкальный проект Mighty Dub Cats, который был создан Норманом Куком, полагаю, что более известным вам как Fatboy Slim. Уж этот никнейм знатокам точно известен. 23:19, время точное столичное. Я Руслан Романов, с вами в эфире до поздней ночи по московскому времени. Ну а танцы у нас продолжаются до полуночи. Не переключайтесь.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
1: Интернет-поток Retro-FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM Sanremo. 15+.
7: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.

0: По традиции, уже на третьем круге танцевального нашего марафона становится отчетливо ясно, кто же способен осилить вот эти безудержные танцы 3 часа напролет. Арабески помогают нам в данном случае в этом процессе. Приветствую всех, кто по-прежнему с нами, но, разумеется, всех тех, кто, быть может, только что присоединился. Вечеринка Retro FM все еще в эфире в столице 23.32.
1: Реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

И в этом я чего-то уверен больше, чем на 100%, но, видимо, потому что непременно появлюсь завтра к старту новой вечеринки RetroFM, что и вам всем советую. Однако и сейчас еще не прощаюсь, как вы могли подумать, и приглашаю всех вместе встретить новый день, он же четверг, уже через 10 с небольшим минут, сразу же по завершению неповторимого супермикса. Руслан Романов с вами, хорошего настроения всем и доброго времени суток. 23:49, точное столичное. Оставайтесь с нами.

Время суток встречаем мы, соответственно, самыми романтичными музыкальными историями на Ретро-ФМ. На старте столичной ночи Глен Медейрос и его знаменитая композиция «Признание», которая по обыкновению является украшением нашего эфира. 00:20, время московское. Я Руслан Романов, приветствую всех, кому не до сна по каким-то причинам. Присоединяйтесь к нашей компании, всем добро пожаловать. Дальше только самая любимая музыка. «Синяя птица» и «Шер» прямо по курсу на Ретро-ФМ.

0: На Ретро-ФМ великолепная и максимально талантливая Бонни Тайлер, покорившая мир своим уникальным голосом и невероятной красотой. В продолжении этого часа и нашей музыкальной ночи одна из композиций великолепной артистки здесь, в нашем эфире. 0.36, точное столичное. Я Руслан Романов, вас приветствую, друзья. Далее Билли Джоэл, группа «Земляне» и многие-многие другие подарят им свое творчество и мастерство. Не переключайтесь.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

лучшая музыка нескольких десятилетий наверняка порадует и вас чем-то особенным и близким, и, вероятно, к этой категории относится и творчество группы Erasure. Always, всегда вещаем для вас 24/7, как это принято говорить. 0:50 в Москве, дальше Сандра и песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Мы убеждены на Ретро-ФМ, что для ярких эмоций не нужен какой-то особенный специальный повод. Достаточно настроиться на лучшую музыку нескольких поколений в любое время дня или ночи, в любой день недели, и настроение обязательно улучшится. Это проверено на практике. Группа Bonnie M продолжает наш ночной эфир. Час 19 точное столичное время. С вами по-прежнему я, Руслан Романов. Далее еще больше любимых композиций. Через пару минут услышим Валерия Сюткина и одну из прекрасных его композиций. Не переключайтесь, будьте рядом. Все, что происходит здесь, специально для вас, наших дорогих слушателей.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Несколько строчек от группы «Веселые ребята» в виде этого музыкального послания, которое на радость всем нам, можно просто-напросто прослушать, причем сделать это регулярно в нашем эфире. 1:33, ночное московское время. Я Руслан Романов, передаю вам пламенный привет. Дальше Фредди Меркьюри и Рики Мартин на «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб.

И на этой трогательной ноте, друзья, спешу пожелать, чтобы все задуманное обязательно случалось и свершалось. У вас все было взаимно позитивно, но и те чувства и эмоции, которые вы дарите, возвращались к вам многократно. Всем удачи и плодотворного четверга желаю. Я, Руслан Романов, вернусь уже к началу новой вечеринки Ретро FM. А пока освобождаю студию. Встречайте здесь Тимура Соколова в 2:00 на Ретро FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

Если бы эта ночь была песней, то она звучала бы именно так. Белинда Карлайл на Ретро-ФМ с хитом «Circle in the Sand», далее «Смоки» и «Жан Рождественский», а чуть раньше «Эрос Рамазоси». 2 часа 20 минут уже в столице. Всем привет, меня зовут Тимур Соколов, я с вами до 7 утра.

0: 24 years. 24 года ожиданий, разбитые надежды и ускользающий образ той самой девчонки по имени Элис, которая жила по соседству. Такая вот душераздирающая история от группы Смоки. Но если вы не хотите примерить эту историю на себя, то рекомендую никогда не бояться говорить о своих чувствах и смело признаваться в любви той самой, на которую давно засматриваетесь. А то ведь не зря говорят, если на девушку долго смотреть, то можно увидеть, как она выходит замуж. Только не за тебя. Роксет далее для всех влюбленных советом послушать и, самое главное, услышать свое сердце.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

Hands up! Подняли ручки и поаплодировали в первую очередь себе. Ну и всем, кто не спит, как и мы с вами. И нас таких, я уверен, очень много. И для нас таких не спящих и звучит лучшая музыка, проверенная временем здесь, на Retro FM. 2.49 уже в столице. В финале часа Desireless и Вояж-Вояж. Чуть раньше Андрей Миронов.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!